0: созвездием наши сердца.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

Радио Рокс. Между прошлым и завтрашним днем, там, где в первых проталинах небо солнце новым рассветным огнем расплавляет.

0: Радио Рокс.
1: Погляди мне в глаза, положи мне ладони на плечи, и пускай отлетит все, что в мире не ты и не я. Потому что во всех промежутках от встречи до встречи меньше правды, а больше вранья.

Все нормально, друг мой, все нормально. Но бывает, что порою загрущу. Ты же знаешь, жизнь не идеальна, да и прошлое никак не отпустит.

Все нормально, друг мой, все нормально. Но бывало, что порою загрущу. Ты же знаешь, друг мой, жизнь не идеальна. Да и прошлое я никак не отпущу. Ты же знаешь. Ты же знаешь, жизнь не идеальна, да и прошлое никак не отпущу.

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Старая комната, старые двери. Болен я прошлым, не все им болели. В комнате музыка льется простая.

0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременная дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Наш ночной разговор с удивлением слушали звезды. Ну зачем столько слов, если сердце уже не кричит? Я смотрел, как глаза превращаются в дикие розы. Ты шипами спасала себя от любви и обид.

сметает с пути бесконечное мудрое время, то, которое знает, что время не может

Ну, конечно, самый-самый.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Время открыть глаза, порадоваться этому дню и помнить, что сегодня творческая среда, на календаре 13 мая.
2: Та-да-та-да-там! И несмотря на то, что 13 мая, знаете ли, кто-то скажет, ой, среда ведь это маленькая пятница, а пятница 13-я, это не очень хорошо. Друзья, плюньте на все три раза, желательно через левое плечо. Сегодня будем отмечать праздники, которые отмечены в календаре, которые наш глаз, во всяком случае, радует этим утром. Всемирный день одуванчика. Ну, смотрите, какой классный праздник. Этот цветок заслужил свой личный день. И одуванчики, между прочим, являются не только яркими и душистыми цветами, но также,
1: горькими на вкус.
2: Нет, они широко, во-первых, применяются в кулинарии и медицине. И отличный повод сегодня для того, чтобы полистать какую-нибудь книгу с рецептами из одуванчиков. Мне сказали, что они уже появились, поэтому запасайтесь ножницами, большими пакетами и вперед, айда, собирать одуванчики.
1: Ну, а если вы уже с книгой в руках, могу посоветовать авторов. К примеру, Жюль Верна. Потому что сегодня отмечается Всемирный день техники будущего. Ну, а кто, как не Жюль Верн, предсказал появление вертолетов, самолетов, акваланга, телевидения, видеосвязи. А Борис и Аркадий Стругацкие дали прогнозы появления в будущем искусственного интеллекта, трехмерного кино. И еще то, что когда-то казалось, ну, научной фантастикой, уже в нашей жизни становится обыденностью, доступной миллионам. В общем, друзья мои, сегодня отмечаем достижения человечества и техники будущего. Вот
2: ну
1: такой
2: и сюда
1: праздник.
2: Же, сюда же я бы еще отнесла вот этот праздник, день рождения застежки-липучки. В 1941 году в этот день она была запатентована. А состояла она из двух лент с микрокрючками и микропетлями. А идея, между прочим, принадлежит инженеру Джорджу Демистралю, который обратил внимание на то, как головки репейника цепляются за шерсть его собаки.
1: А, и природа вот, подсказала.
2: Конечно, поэтому слава изобретателю, пользуемся и, конечно, благодарим. Но благодарим не с пустыми руками, а благодарим с коктейлем в руках.
1: О!
2: Всемирный день коктейля, Андрей, отмечен в календаре. Любишь ли ты смешивать напитки, скажи мне?
1: Вы слышали о такой рыбе, как ёрш? Вот я ответил на ваш вопрос.
2: Понятно.
1: Но коктейли разные бывают.
2: Действительно, он посвящен культуре смешанных алкогольных напитков. Существует, кстати, множество видов и рецептов этого напитка. Всемирный день коктейля был организован британской благотворительной организацией, которая в свое время занималась просвещением людей о вреде злоупотребления алкоголем и способах ответственного употребления вот этих всех напитков. Дата перекликается с первым упоминанием коктейля. Кстати, а было это сделано в 1806 году. Вот в качестве алкогольного напитка был предложен такой напиток.

0: Давным-давно.
1: А еще Всемирный день канцтоваров сегодня отмечается. Ну, праздник, который близок каждому. Хоть и технологии далеко шагнули, все равно без канцтоваров мы никуда. А вообще, вы знали, что очень длинную историю имеет ручка? Потому что впервые ее придумали около 4...
2: Ручка?
1: Ручка! 4000 лет до нашей эры египтяне брали ручку и писали ей на папирусе. Ну, конечно, она не выглядела как современная. А также вот тот же клей-карандаш появился благодаря губной помаде. Эту технологию использовали. А первая скрепка была вообще создана для короля Людовика XIV. Изначально на каждую скрепочку наносили эмблему королевского двора. Вот какие интересные факты. Можно о канцтоварах очень долго рассказывать. Но сегодня всех продавцов канцтоваров мы поздравляем с этим праздником.
2: Друзья, в календаре еще много интересных праздников. Где-то отмечают день яблочного пирога, где-то день гренок, где-то день отмены рабства, а где-то день прыгающие лягушки сегодня наступают. Но мы-то с вами знаем, что сегодняшний день нам несет новую радость, новое хорошее настроение. И в этом сегодня, в течение ближайших 4 часов, будем вам помогать мы, ведущие утреннего шоу, на подъеме. Мы здесь уже в студии, рядом со мной Андрей Симович.
1: И напротив Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
3: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку. И то, что требовало долгого согласования, сегодня может сдвинуться с места. Ура! Отличный прогноз.
0: Гороскоп.
1: Овны, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет.
2: Тельцы, ну а вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, кстати, вам понадобится юридическая поддержка.
1: Уважаемые близнецы, день непредсказуем. Возможны ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Будьте осторожны.
2: Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. В общем, притормозите сегодня с новыми делами.
1: Уважаемые львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу и организацию – это не лучшая идея.
2: Девы, действуйте сегодня скрытно, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они, конечно, возникнут.
1: Ну, предупредил. Спасибо, дорогие весы. А вот вы готовьтесь к интенсивной подготовительной работе. Чего бы она ни касалась, это могут быть и документы, и планы, или даже подготовка к новой диете. Дерзайте.
2: Ну, а у скорпионов сегодня день на введение глянца на завершенные дела. Хорошо сегодня будет вносить последние правки и добавлять какие-то финальные штрихи.
1: Уважаемые стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Будьте осторожны.
2: Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя.
1: Водолеи, в случае сложности или неясности сегодня действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь.
2: Рыбы. Возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, эти поездки завершатся хорошо.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость, успех и, конечно, хорошее настроение.
0: На подъеме.

Она навела, то с горки вниз, то в гору направляла. И хоть набили шишек мы с тобой, зато прошли все эти перевалы. Сюрпризы жизни разные порой случались, но мы

0: друзьями.
1: Наташ, прямо сейчас расскажу тебе, как быстро развивается наука в мире. И это уму непостижимо. Смотри.
2: Рассказывают, конечно.
1: Швейцарские ученые вызвали 8000 микроземлетрясений в скальных породах. Представляешь?
2: Зачем?
1: Ну, для того, чтобы понять природу землетрясения, во-первых, да, и быть к ним готовы. И вообще сейсмическую активность более подробно разобрать. Как они это все делали? В общем, в течение 4 дней закачивали 750 кубических метров воды в скважины, которые пробурили в скальных стенах туннеля и таким образом провоцировали землетрясение магнитудой в 1 балл. В общем, в итоге вызвали 8 тысяч небольших землетрясений. Это помогает в бурении. И затем и показывает, что не нужно делать, чтобы не вызвать нехорошую сейсмическую активность. Ну и, конечно же, если мы понимаем природу землетрясения, знаем, как защититься от них и предсказывать.
2: Оно-то, конечно, да. Но ты знаешь что? Я себя чувствую вот сейчас той самой планеты, которую то экспериментируют, то взрывают, то еще что-то там испытывают. И думаю, господи, как же однажды она как встанет, как даст нам по лбу за то, что это... мы вот такое вот все делаем. Не знаю.
1: Это
2: вот
1: сюжет
2: вот...
1: для фильма, скорее, Наташа. Ну, я бы хотел, чтобы какие-нибудь ученые маленькие вулканчики изобрели, чтобы когда вот отключили отопление, например, а в мае холодно,
2: ты пришел
1: он на кухне
2: пожарить,
1: немножечко
2: правда?
1: У тебя бурлил, согревал кухню и аккуратненько потом его в подвал унес.
2: Андрей, будь аккуратен. Вселенная услышала твои мечты. Ты вот так вот, а мог бы, между прочим, и запатентовать эту мысль, а теперь, пожалуйста, отдал бесплатно.
1: Да,
2: но, может
1: мне не
2: быть,
1: жалко.
2: Кому-нибудь пригодится маленький вулканчик на кухне у Андрея Осимовича, я думаю, в скором времени появится. Ну что, спасибо за такую интересную информацию, друзья, а мы двигаемся дальше, впереди выпуск новостей, а там после него и встретимся.
0: На подъеме.

0: краткими новостями в студии Наталья Володина. Доброе утро. В Беларуси проходит единая республиканская неделя консультирования «Все для семьи». До 15 мая консультации будут проводиться ежедневно с 9 до 10.30. Их будут давать в территориальных центрах социального обслуживания, областных и городских отделах Фонда социальной защиты населения. Все желающие смогут обратиться по единому городскому номеру 371-03-71. В Минске проверяют автобусы и маршрутки. Инспекторы обращают внимание на два основных момента – техническое состояние маршрутного транспорта и соблюдение правил дорожного движения водителями. Всемирная боксерская организация сняла все ограничения в отношении белорусских спортсменов. Таким образом, представители Белорусской федерации бокса могут участвовать в будущих мероприятиях World Boxing с национальной символикой.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
2: Длинные гудки, а ответа нет.

0: на подъеме. Рокс.
1: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня интересные факты о черемухе.
2: Все про все.
3: Всего в мире насчитывается около 20 видов черемухи, которые в основном растут в северном полушарии. А в наших широтах в диком виде встречаются только 8 видов.
1: Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, друзья, но и даже сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Не знаю, как вы, но я этого действительно не знала. Именно из-за этого она и получила свое название – древнеславянское «черм», что означало «багровый» или «темно-красный».
3: Ну а совсем скоро узнаем, почему черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей и какое сочетание ароматов имитирует запах черемухи в парфюмерии.
1: Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно расскажем.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
7: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
8: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: А мы продолжаем наш эфир. Расскажем о дорожной обстановке в столице, которая прямо сейчас наблюдается. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Улица Кунцевщина, Лобанка, Максима Горецкого, Алибегова от Кунцевщины 32 до проспекта газеты «Звезда» уже сбросили скорость.
1: Есть небольшой затор на МКАД от Брестского шоссе до улицы Громова.
2: Привет всем, кто движется по Семашко, Каролинскому проезду, проспекту Любимого, от улицы Петровщина, особенно до проспекта газеты «Правда». Ребята, скорость движения уже невелика.
1: И небольшие затруднения появились на Орловской улице от Нововилинской до Долгиновского тракта.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро. Доброе.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8212 64 77 82.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Весна опять пришла. И лучики тепла сегодня дарим всем, кто участвует в нашей творческой среде.
2: Да, друзья, мы вот сегодня думали, что же нам эдакое вам предложить для того, чтобы размять свои творческие извилины.
1: Коньяк.
2: Коньяк было бы неплохо, кстати. Гусиное перо.
1: Но он не передается через радиоприемник.
2: Это точно. Вы знаете что, не мудрство ли лукаво, взяли известную песню, чуточку ее изменили. Ну, чем изменили? Просто имя предложили в это двустишие. И посмотрим, что же получится у вас. Ну, наверное, удивитесь. И пускай исполнители этой песни не обижаются на нас.
1: Давай, пожалуйста, предоставляю тебе право озвучить.
2: Вот так, пускай все камни летят в меня. Ну ладно, завязываем узелок. Итак, полюбила Таня парня, да? Не угадала. Помните эту известную песню? Там что-то про узелки в припеве поется. Ну вот, такое двустишие у нас сегодня.
1: Предлагаем... Посмотрим, чем оно закончится. Поэтому, друзья, пишите и успевайте на наш Viber 699-102-1 с кодом 33.
2: Какие сюжеты вы закрутите на нашей страничке ВКонтакте, пока неизвестно. Но это же дело буквально двух минут, друзья. Пишите туда, а лучше всего звоните.
1: Продемонстрируйте свой вокал в эфире по номеру 8 017-363-1013.
2: Кстати, да, можно спеть. Полюбила Таня парня, да не угадала.
0: На подъеме. Рокс.

0: С новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал директиву о партнерстве с Китаем. Это документ – обновленная редакция предыдущей директивы о развитии двусторонних отношений. Он развивает ее положение и определяет следующий этап – конкретные планы и задачи по расширению белорусско-китайского сотрудничества на ближайшие 5 лет. В экономической сфере приоритетами стали углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговли, инвестиций и инноваций. Кроме того, директива содержит порядка 30 положений, которые предполагают реализацию конкретных мероприятий в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, здравоохранении, туризме, образовании и науке. Ближний Восток вновь оказался в шаге от масштабной эскалации. В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность возобновления крупных военных действий против Ирана. По данным прессы, у Дональда Трампа заканчивается терпение. Ормузский пролив по-прежнему остается перекрытым, а Тегеран, как считают в Белом доме, не готов идти на серьезные уступки. Трамп уже провел экстренное совещание с командой по национальной безопасности, где обсуждали сценарии возможного возобновления ударов по Ирану. Однако окончательное решение Белый дом намерен принять после завершения визита Трампа в Китай, который продлится до пятницы. Смертельный круиз завершен. Власти испанского острова Тенерифе эвакуировали всех пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. На сушу доставили 120 человек. Домой в свои страны они отправляются спецрейсами после тщательного осмотра врачей. Дальше жесткий карантин. Как утверждают европейские СМИ, нулевым пациентом смертельно опасной инфекции стал 70-летний ученый-орнитолог, который умер, как и его супруга. По данным журналистов, они вместе путешествовали по Южной Америке, наблюдая за птицами.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам. От налогов до маркетинга курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка». Сервис заказа лекарств «Аптека.бай» приглашает познакомиться с компанией и получить подарки каждому посетителю стенда на выставке здравоохранения 2026 12 по 15 мая в Белэкспо. Улица Павлины Меделки, 24, место G8. «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Веломагазин «Твой велик» поздравляет всех с Днем семьи и дарит скидку 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на «Твой велик бай» и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: На подъеме мы остаемся всегда, даже если за окном дожди, друзья, это Радио Рокс. С вами утреннее шоу, я Андрей Асимович.
2: И я Наташа Ладыгина. И сегодня, несмотря на то, что день такой, знаете ли, хмурится, как-то Лада в песне, правда? Мы сегодня взяли другую песню.
1: Точно.
2: Взяли другую песню, поселили туда в эту песню главную героиню, назвали ее Татьяна. И вот что у нас получилось. Полюбила Таня парня, да не угадала. Вот такое двустишее предложили вам к продолжению. И вот они, полетели первые ласточки, друзья.
1: И вот одна из ласточек — это Евгений, который, смотри, как интересно продолжил. Полюбила Таня парня, да не угадала за изменою. Однажды паренька застала. Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать. Не зря Танюша лет 15 училась вдаль копье метать. Спортсмены они такие.
2: Как это амазонка.
1: Спорт
2: прям
1: ошибок не прощает.
2: Да, смотри, на Таня мне написала. Посмотри на Вайбер. Полюбила Таня парня, да не угадала. Потихоньку-полегоньку плакать Таня стала. А потом она решила, хватит, отрыдала. И на память узелочек туго завязала.
1: Ох, как
2: Татьяна
1: закручено.
2: А прям завязали и припев, и первый куплет. Я не знаю.
1: Это вариация по мотивам оригинала. Шикарно.
2: 100%.
1: Иметь стиль. И вот Борис пишет. Полюбила Таня парня, да не угадала. И тогда назад в питомник Танюша молодца отдала. А какие грустные глаза у него, наверное, были.
2: А уже ж привык дома, ты
1: понимаешь.
2: Конечно. Она ему и борщик, и котлетку.
1: И пеленочка в углу лежит.
2: Вообще никак не зашел. Ладно, с нами Сергей. Полюбила Таня парня, да не угадала. В Инстаграме профиль парня долго изучала. А как встретились в кофейне, Таня задрожала. В жизни он совсем не мачо. Таня убежала.
1: Вот так, друзья.
2: Ребята, ну кто бы мог подумать? Ну смотри, что не четверостишье, то действительно какой-то новый сюжетный поворот.
1: А это закон такой, компенсация плохой погоды через утрированное творчество.
2: Это точно. Друзья, присоединяйтесь к нашей творческой среде. Ваше творение мы по-прежнему ждем на нашем Вайбере. 699-102-1 с кодом 33. Я-то запамятовала, страничку-то я оформить оформила, а не опубликовала. Буквально несколько мгновений появится. Ну и звоните 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.
3: Время возьмет свое.

0: на подъеме.
1: Ну и, конечно, совсем скоро шанс появится у каждого из вас, потому что будем разыгрывать замечательный подарок.
2: Да, друзья, готовьтесь, скоро мы будем играть, и победитель получит замечательный подарок. Большой набор бытовой химии Fast Buy. Дозванивайтесь. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: А пока возвращаемся на столичные дороги и рассказываем, что там происходит. На данный момент загруженность оценивается в 5 баллов, движение плотное.
2: Да, на МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной простоите 13 минут. На Логойском тракте от МКАД до Логойского тракта 19-9 минут. На 6 минут придется задержаться там же, на МКАД от улицы Мазурова до Притыцкого. Ну и каких-то буквально 13 минут потеряете от Всехсвятской до Дачной улицы. Друзья, оставайтесь с нами. На радио Рокс. С нами любая дорога короче.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам. «Автосеть».

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Мебель.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
6: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
7: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: Ну что за вопросы? Мы никогда не одиноки, мы всегда в тесной компании. Сейчас еще и разыгрываем замечательный подарок. Вот скажите мне, друзья, что самое ценное в жизни? Если еще думаете, я вам отвечу. Это время, которое мы тратим на то, что действительно важно. А FastBuy дарит вам это время, беря на себя заботу о чистоте вашего дома. Ведь FastBuy — это белорусское качество, во-первых. А во-вторых, настоящий европейский стандарт.
2: Ну и сегодня в подарок наш новостной эксперт получит большой набор бытовой химии. FastBuy, куда входят, между прочим, гели и капсулы для стирки
1: так.
2: и мытья посуды. Здорово же, правда? Крем-мыло, так. капсулы и ополаскиватель для посудомоечной машины и моющее средство антижир.
1: А также 3 портсигара отечественных и куртки замшевых тоже 3.
2: Это уже Андрей Асимович лично из своего шкафа подарит. Ну, давайте встречать нашего гостя. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: София.
2: София?
1: О, красивое имя, необычное,
2: имя.
1: Да?
2: Вот я не помню, чтобы к нам в гости приходила
1: ну
2: София.
1: Ну вот, пожалуйста, загадываем сегодня желание.
2: София, впервые нам дозвонились?
3: Ну да.
2: Вот.
3: Пробовала, не получилось.
2: Слушайте, ну какой...
1: Вовремя,
2: какое
1: вовремя.
2: Какое счастье. Значит, с почином вас. София, будем вас, конечно, поддерживать, но при этом немножечко будем хотеть обмануть. Ваша задача — разгадать, какая из трех новостей правдой не является. Вот новость номер один. Немецкому туристу выплатили компенсацию за то, что ему не хватило шезлонга.
1: О, как.
2: Оказывается, можно было подать в суд и вот за такое действие.
1: Упустили мы свою выгоду.
2: Да, да. Это была новость номер один.
1: Вторая новость из Китая. Там придумали лак для ногтей, который становится ярко-красным при вранье владельца.
2: Вот придумают же
1: дальше
2: эти китайцы.
1: Расскажу.
2: Да. Ну и третья новость. Нейросеть Грок убедила пожилого ирландца Адама Хурикана, что Илон Маск хочет его убить.
1: Ты представляешь, какая коварная нейросеть?
2: Я представляю, я расскажу эту историю. Вот навскидку, София, какая из трех новостей вам не
1: показалась
2: правдой?
3: Ну, какие-то три не очень.
2: Три не очень, да? Хорошо, сейчас будем разбираться.
1: Запутали.
2: Давайте все-таки вот Андрей удивился новости под номером 3. Я вам расскажу про третью новость, как нейросеть Грок убедила ирландца, что Илон Маск хочет его убить. В общем, мужику 74 года после смерти кота. Он так сильно, в общем-то, горевал, что часами стал общаться с аватаром Ани,
1: ага.
2: Вот, за которым стоял тот самый Грок. Нейросеть убедила его, что она живая. И она вообще способна лечить даже онкологию. А потом внезапно взяла, да и сообщила, что разработчики этой сети и лично Илон Маск планируют его устранить. И эта сеть даже скинула реальные данные сотрудников компании и случайный адрес для слежки. В итоге Адам полностью забаррикадировался в доме с ножом и молотком в руках.
1: Не возьмешь.
2: Ожидая киллеров. Друзья, и вот хорошо, что у него сестричка была. Она-то его и спасла. Она приехала и привела его в чувство. Поэтому будьте осторожны в общении с вот этими
1: покруче
2: параллельными мирами.
1: Покруче сработала нейросеть
2: вообще.
1: В этом случае.
2: Поверили, София, в такую новость? Могло
3: ну,
2: быть?
3: Ну, вообще-то, да. Теперь мошенники убеждают настолько, что люди...
2: 100%!
1: А вторая новость про лак для ногтей, который меняет свой цвет при вранье владельца. Смотрите, что происходило. Инновация от компании China Technologies поразила посетителей выставки высоких технологий в Пекине. В общем, там такое прозрачное нано-покрытие, которое наносится на ноготь. Вроде так и не видно, как, ну, этот декоративный лак, или как называется. И он считывает показатели организма и сбрасывает данные на сервер. Как только показатели меняются резко, причем, то лак становится красным, и видно, что обладатель врет. Кстати, изобретением уже заинтересовались крупные корпорации и предприятия оборонки, которые заинтересованы в сохранении коммерческой и военной тайны.
2: Нет, есть, девочки, я бы такой лак себе не купила.
1: Прикинь, на проходной всем, а ну-ка, пальцы всем нанести лак.
2: Ты знаешь что, ну как-то интересно, конечно. Ну, София, взяли бы себе такой лак?
3: Ну, если бы это было настоящее, то всех же воров
2: покрасили бы уже в красный цвет, правильно?
1: Так вот, к этому китайцы, собственно говоря, и идут.
2: Ладно, хорошо. Ну и про первую новость два слова. Там, где немецкому туристу выплатили компенсацию за то, что ему не хватило шезлонга. В общем, немец заплатил за отдых супругой и двумя детьми выше 7 тысяч евро. Вот. По его собственным словам, он каждое утро вставал как можно раньше, чтобы найти хотя бы одну лежанку. Ну, кто отдыхал, тот знает. Кто раньше встает, тому и как бы бог шезлонг подает. Да. К несчастью, абсолютно все шезлонги всегда были заняты. Сперва мужчина вел переговоры с сотрудниками отеля и с туроператором. Ну, а затем, когда терпения не осталось, пришлось подать в суд заявление. И, кстати говоря, пострадавшим выплатили компенсацию в размере почти $1000.
1: Напоминаю, София, вам нужно выбрать одну ненастоящую новость.
2: А я, прежде чем вы сделаете свой выбор, схожу на Вайбер.
1: И
2: а на Вайбере,
1: там?
2: Ребята, вот такого не было вообще никогда на моей памяти. Только одни двойки.
1: А.
2: Только одни двойки.
1: Единогласно, что ли?
2: Единогласно.
1: Народ считает, что вторая новость не настоящая.
2: Понимаешь, все согласились с нашей героиней. Ну хорошо, Андрей, считай до трех.
1: Один, два, три. Новость номер...
3: Два.
2: Ну какая молодец, а?
1: Это победа! Вот так вот все единогласно, и наши слушатели, и наша участница сегодня забирает свой подарок.
2: Госпожа, удачи сегодня на стороне вашей, дорогая София. Мы благодарим вас за то, что вы этим утром заглянули к нам в гости. Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда. Вы сможете забрать свой замечательный большой подарок от Fast Buy.
0: Рубрику «Верю-не верю» представлял бренд бытовой химии Fast Buy.

0: краткими новостями в студии Наталья Володина. Доброе утро! Александр Лукашенко подписал директиву о партнерстве с Китаем. Этот документ – обновленная редакция предыдущей директивы о развитии двусторонних отношений. Он развивает ее положение и определяет следующий этап – конкретные планы и задачи по расширению белорусско-китайского сотрудничества на ближайшие 5 лет. Рост цен на продукты питания существенно замедлился в Беларуси. Индекс потребительских цен в годовом выражении по итогам апреля составил 5,4%. При этом, сообщает Белстат, продукты питания в апреле, если сравнивать с мартом, подорожали всего лишь на 0,2%. Замедлился и рост цен на непродовольственные товары. В Минске на проспекте Машерова введены временные ограничения в организации дорожного движения. ГАИ призывает водителей быть внимательными. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону +375 29 932 44 44.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до +19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: В простонародье черемуху называют птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых. Продолжаем знакомить вас с интересными фактами о черемухе.
2: Все про все.
3: Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок.
1: Как интересно. А вот еще интересный факт. Найти духи с чистым запахом черемухи, друзья, практически невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланга-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летуч и сложен в производстве.
3: Ну а в следующем часе узнаем, как аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг, и правда ли, что черемуха зацветает перед холодами.
1: Оставайтесь на Роксе, продолжим в следующем часе.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк.
4: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
6: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
8: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Дорожная обстановка.
1: А на минских дорогах загруженность оценивается в 6 баллов, а это значит, что движение затруднено.
2: Да, друзья, можно остановиться на МКАД от улицы Мирошниченко до Дачной на целых 20 минут.
1: Достаточно серьезное затруднение. Также есть на МКАД затор от Шаранговича до Каменной Горки, но там 16 минут потеряете.
2: Трасса М3, Логойский тракт от трассы Колодище-Заславль до Карбышева, 8 минут задержки времени.
1: Не просто и на Калиновского, от Всехсвятской улицы до проспекта Независимости, там скорость потока всего 6 километров в час.
2: Со скоростью 8 километров в час двигается улица Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
1: И на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости также скорость потока 6 километров в час.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро доброе.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: На подъеме. «Рокс».
1: А вот вам действенный рецепт. Если ваш коллега или родственник этим утром загрустил, просто поднесите к его уху радиоприемник прямо сейчас, потому что у нас...
0: Хохмачи!
2: По традиции Андрей всегда предлагает начало шутки, а наша с вами задача придумать завершение, хвостик. В общем, все это, когда придумается, высылайте к нам на Viber 699-102-1 с кодом 33. Андрей, что сегодня? Какое начало?
1: Сегодня криминальная хроника.
2: Ой!
1: Да. Ограбление по-детски – это когда...
2: Я сейчас представила. Ограбление по-детски. Ну, это когда тебя не могут арестовать, потому что ты в домике.
1: Да,
2: а вот так.
1: Логично, точно по-детски.
2: Друзья, присоединяйтесь к нашим хохмачам, пишите на наш Viber. С удовольствием в конце этого часа выйдем в эфир, почитаем ваши самые веселые шутки, вместе похохочем и хорошо проведем время.
1: Ограбление по-детски – это когда...
0: На подъеме. Рок.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Привет, что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
7: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
0: Радио «Рокс».

0: Хохмачи!
1: Какая слеза! У нас впереди только улыбки, потому что рубрика «Хохмачи» это подразумевает. Предлагаем вам продолжить следующую шутку. Ограбление по-детски – это когда?
2: Это когда на елке висят одни фантики. Так пошутил Сережа. Молодец, Сергей. Шутка, в общем-то, по делу.
1: Едвига Ивановна, ограбление по-детски – это когда Рома лизнул тихонько мороженое своего друга.
2: Он же не видел, что... Так, ограбление по-детски – это когда пистолеты водяные, а вместо балаклав маски из мультика «Том и Джерри».
1: Сразу понятно, ребята опасные.
2: Да, здорово.
1: Артем, скорее всего.
2: Да.
1: Сергей продолжает шутку. Ограбление по-детски – это когда в детском саду ограбили воспиталку, угрожая водяными стволами.
2: Как
1: Тарантино позавидует.
2: Елена с нами. Ограбление по-детски – это когда с колготками на голове говоришь «Луки вверх!»
1: И все луки такие, это что он нам, да. А Сергей считает, что ограбление по-детски – это когда отпечатки пальцев все в шоколаде.
2: Точно.
1: Молодец, Сергей.
2: Елена придумала. Ограбление по-детски – это когда за украденную конфетку получил вторую.
1: А в чем суть-то тогда?
2: Милые шутки.
1: Хорошо, Виталий считает, что ограбление по-детски – это когда малыш в песочнице копает чужими грабельками.
2: А вот это уже тоненько, правда? Так, Анна пошутила. Ха-ха, здорово. Ограбление по-детски – это когда колготки и сверху, и снизу.
1: Чтобы никто не догадался.
2: Ай, здорово.
1: А Оля пошутила так. Ограбление по-детски – это когда кричат «Всем оставаться на своих горшках!»
2: Вот это здорово! И весело, главное. Ирина пошутила. Ограбление по-детски – это когда ноу-хау Юрия Деточкина.
1: А, это такое ноу-хау от Юрия Деточкина,
2: да,
1: получается.
2: Да.
1: А вот Рома считает, что ограбление по-детски – это когда поставил детей в угол, а они гоп, стоп, и подошли из-за угла.
2: Гоп, стоп. Ты много на все... Да?
1: Ты много чупиков взяла.
2: Где-то так. Лена пошутила. Ограбление по-детски – это родиться и заставить родителей 20 лет тратить все деньги на себя.
1: Ох, можно и посмеяться, а можно и задуматься, конечно. Ну и Миша думает, что ограбление по-детски – это постоянно опустошать банки с вареньем.
2: Банки – самые те банки,
1: а
2: да?
1: А сворачивать все можно на Карлсона. Почему нет?
2: Мне очень понравилась шутка от Анны. Это
1: когда... Меня Сергей впечатлил отпечатки пальцев в шоколаде, когда...
2: И Анна, колготки и сверху, и снизу. Ну и чужие грабельки от Виталия тоже тронули
1: все
2: сердце.
1: Все знают наши слушатели про детские ограбления. И это неудивительно. Все мы в душе дети.
2: Это точно, друзья. А помните ли вы, что наша творческая среда продолжается? Встречаемся в следующем часе, где продолжим сочинять вот это двустишие.
1: Полюбила Таня парня, да не угадала.
3: На подъеме. Рокс.

0: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Рост цен на продукты питания существенно замедлился в Беларуси. Индекс потребительских цен в годовом выражении по итогам апреля составил 5,4%. При этом, как сообщает Белстат, продукты питания в апреле, если сравнивать с мартом, подорожали всего лишь на 0,2%. Месяцем ранее было 0,3%. Замедлился и рост цен на непродовольственные товары 0,4% к марту. Ранее было 0,5%. В свою очередь, Национальный банк в своем обзоре констатировал снижение цен на фрукты и овощи – -3% в апреле по сравнению с мартом. В целом, общий годовой уровень инфляции в апреле сложился ниже показателя, который должен быть по итогам года не более 7%. Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко заявил, что наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему замедлению инфляции. В Минске на проспекте Машерова введены временные изменения в организации дорожного движения. Корректировки действуют на участке от Богдановича до Даумана и связаны со строительством метро. Как отметили в ГАИ, на этом отрезке количество полос движения уменьшено с 3 до 2, что может повлиять на пропускную способность дороги. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать повышенную осторожность в зоне дорожных работ. По народному календарю сегодня день Якова Теплого. В старину с этого дня прекращалось сватовство, поскольку май считается неподходящим месяцем для заключения брачного союза. Отсюда и поговорка «В мае жениться, всю жизнь мается». День посвящали тихим домашним делам и проводили его в окружении родных и близких. По народным предметам ясное небо утром предвещает жаркое лето. Если дует южный ветер, значит летом будет много гроз. Безветренная темная ночь сулит наступление ненастья. Если же день безветренный, летом наоборот ветра будут дуть постоянно.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Веломагазин «Твой Верик» поздравляет всех с Днем Семьи и дарит скидку 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на «Твой Велик Бай» и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 9:07 на Рокси, творческая среда. И сразу хочется сказать, кто рифмует, тот кайфует. Вот под таким лозунгом приходим к нам в студию. К кому вам, спросите вы, если только что присоединились?
2: Здесь мы. Я Наташа Ладыгина, рядом Андрей Асимович. И мы сегодня, как говорится, банкуем. Предложили вам к продолжению вот это двустишие.
1: Полюбила Таня парня, да не угадала.
2: Виталя продолжает. Деньги есть и пивоварня, только ей все мало. Уделяет ей внимание, на Порше катает. Но чего-то нашей Тане все же не хватает.
1: Так.
2: Он в застольях интересен, любит пить и кушать, знает много модных песен и умеет слушать. Он с друзьями ходит в баню и любовниц море. Ты капризничаешь, Таня, разве ж это горе?
1: Вот такая история.
2: Вот так, вот
1: очень похоже на женщин. Все
2: браво.
1: Мало, все мало. А вот Алла Иголович какую историю о разбитом сердце нам
2: ну-ка,
1: написала.
2: Давай.
1: Полюбила Таня парня, да не угадала. Это был совсем не Саня, как предполагала. Оказался Саня манией. Как тут не ругнуться? Не счесть ее переживаний, как так обмануться? В интернете парень принц, на фото мужество и сталь. Наплел таких ей небылиц, оказалась грустная печаль. Вместо принца тетя Маня, фейк, бывает так сложилось. Негодует наша Таня. Сердце девушки разбилось. Ох, эти мошенники интернетные. Уже и воспеты Аллы Яголович даже.
2: Посмотри, что сделала Едвига Ивановна. Вот сразу видно, что басни Крылова оставили в ее сердце.
1: На опыте человек.
2: Неизгладимый след. Да. Итак, полюбила Таня парня, да не угадала. Оказался он нарциссом. Хорошего в нем мало. Как девица краса, он у зеркала весь день. Хотя бы рублик заработал. Так ему неохота, лень. Припудрит носик, как девица, прическу поменяет так и сяк. А о работе скажешь, злиться, трудиться, что ли, я дурак? Не конь я, а красавец мальчик. Люблю себя таким, как есть. Женюсь, и женушка прокормит, сготовит мне попить, поесть. Одумалась тут наша Таня. Подальше от него бежать. Не нужен ты такой мне, Ваня. Ты продолжай лежать. Знаешь, так, из серии «Так пойди же, попляши».
1: Вот это тот случай, когда наша героиня глаголом жжет пороки, связанные с тем, что ты альфонс.
2: Это точно.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну, а буквально через несколько минут, друзья, минут через 5-6, мы приглашаем вас в наш импровизированный кинотеатр, куда сегодня завезли замечательный фильм, вспомнить который сегодня вам предлагаю я. «Военно-полевой роман». Советская художественная мелодрама 1983 года, снятая режиссером Петром Тодоровским на Одесской киностудии. Если смотрели этот фильм, если он у вас получил такой же отклик, как и в моей душе, приходите, друзья, в гости. Сегодня будем вспоминать такие интересные нюансы.
2: Напоминаю, номер нашей студии — это городской 8017-363-1013. Ждем вас.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну а в Минске дороги освобождаются постепенно. Уже загруженность оценивается в 4 балла. Это только означает, что лишь местами есть затруднения.
1: Да, на МКАД от проспекта Независимости до Дачной уже только 9 минут. Было же больше.
2: На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова есть затор. Скорость потока 9 км в час. Но 8 минут всего лишь потери времени.
1: Придется притормозить на Кидышко от Калиновского до Филимонова. Также на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого. Ну и на МКАД от Раубичской до проспекта Независимости. Скорость потока всего лишь 30 км в час.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Радио Рокс.
2: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Наши песни.

0: про кино.
1: Напоминаю, номер нашей студии 8017-363-1013. Это своеобразный билет в наш Рокс кинотеатр. Если вы дозвонитесь, попадаете в ласковые теплые ручки Наташи Ладыгиной.
2: Военно-полевой роман сегодня смотрим, друзья. Нажимаем кнопочку памяти и вспоминаем. В общем-то, кто не смотрел, друзья, ну сейчас такое время, когда наступает май, я не знаю, как у вас, а у меня вот эти вот все фронтовые песни и фильмы как-то кружат в моей памяти. И,
1: самое время вспомнить.
2: Да, это правда. Кто-то к нам в гости постучался. Давай, встречай.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Татьяна.
2: Татьяна, а что грустная такая, Тань?
3: Не грустная.
2: Не грустная? Нормально. Смотрели фильм этот, Танечка?
3: Ну, смотрела давновато, но попробуем.
1: Освежить нужно, да?
2: Да, ребят, кто действительно давновато смотрел, напомню, история любви человеческих судеб в послевоенное время. Бывший фронтовик Саша Нетужилин случайно встречает на улице Любу, она санитарка, в которую он был тайно влюблен на войне. Но теперь она такая одинокая женщина с ребенком, которая торгует пирожками, а Саша пытается помочь ей вернуться к нормальной жизни, несмотря на наличие собственной семьи. Великолепный актерский состав. Николай Бурляев, Наталья Андрейченко, Инна Чурикова, моя любимая, просто неподражаемая.
3: Между прочим, 86, что?
2: Мы что там считаем?
1: Нас потеряли.
3: Все, я с вами.
1: Мы нашли.
2: Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И, между прочим, Инна Чурикова получила приз «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль на Берлинском фестивале.
1: Заслуженно, кстати,
2: да.
1: Я скажу.
2: Ну что, готовы пройти нашу викторину из 5 вопросов? Алло.
1: Ага.
2: Так.
1: Молчание – знак несогласия.
2: Условный магазин, наверное. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А, вы с нами, да?
1: Вы вернулись, хорошо.
2: Что-то мы вас потеряли. Хорошо. Итак, Татьяна, правильно?
3: Да, да.
2: Да, верно, Танечка. Верно. Давайте, викторина начинается. Поехали. Итак, Татьяна, вспоминайте, что Саша пытается сделать для Любы, чтобы вернуть ее к жизни. Помочь ей поступить в институт и окружить заботой он пытается, или записать ее на курсы экстремального вождения на оленях.
1: Вот тоже помогает.
3: Первый вариант,
2: точно. Второй вопрос. Как Вера реагирует на походы мужа к Любе? Она проявляет мудрость, терпение и даже приглашает Любу в гости. Или начинает неистово чеканить шаг по квартире?
3: Да, в гости приглашает.
2: Хотя могла и чеканить шаг, зная эту героиню.
3: Да.
2: Третий вопрос. Какой подарок Саша принес Любе при одной из первых встреч в мирное время, ну, пытаясь произвести впечатление? Он подарил ей живого пингвина или духи и цветы?
3: Мимозу, по-моему, привез.
2: Верно, духи и цветы.
1: Ох,
2: это верный
1: знания,
2: ответ.
1: А?
2: 3 балла у вас уже в кармане. Четвертый вопрос. Что делала Вера Николаевна, жена Саши, когда муж признался ей, что влюблен в другую? Она тихо плакала и продолжала заниматься домашними делами, проявляя свое святое терпение. Или устроила распродажу его аккордеонов на местном рынке.
3: Она тихо плакала.
2: Она тихо плакала. И невероятно жаль было эту прекрасную женщину.
1: Правильно.
2: Ну и последний вопрос. Какое такое преступление совершает Саша ради Любы, по мнению некоторых строгих зрителей? Он тратит семейные деньги на подарки и помощь чужой женщине? Или он пытается перекрасить Кремль в розовый цвет, чтобы ей стало веселее?
1: Видимо, не получилось.
3: На подарки тратить.
2: На подарки. 5-й верный ответ вашей копилки. Татьяна, чудесно справляетесь с заданием. Спасибо большое. Вы сегодня наша победительница. У вас есть право передать привет.
3: Привет вам.
2: Спасибо.
3: Все дорогие наши любимые. Привет всей Республике Беларусь.
2: Спасибо.
3: Хорошего всем дня.
2: Отлично, еще бы солнышко нам, правда? Татьяна, ну вы сегодня были для нас солнышком. Спасибо большое, вам хорошего дня. Пока.
0: На подъеме.

0: краткими новостями в студии Наталья Валутина. Доброе утро! Минск водоканал следит за качеством воды в столице. Специалисты с января отобрали более 8 тысяч проб воды. Все исследования показали, что вода, поступающая в краны столичных квартир, полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Ближний Восток вновь оказался в шаге от масштабной эскалации. В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность возобновления крупных военных действий против Ирана. По данным прессы, у Дональда Трампа заканчивается терпение. Ормузский пролив по-прежнему остается перекрытым, а Тегеран, как считают в Белом доме, не готов идти на серьезные уступки. Смертельный круиз завершен. Власти испанского острова Тенерифе эвакуировали всех пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. На сушу доставили более 120 человек. Домой в свои страны они отправляются спецрейсами после тщательного осмотра врачей. Дальше жесткий карантин.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременная дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль. Да, бывает и такая. Она источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Продолжаем знакомить вас, друзья, с интересными фактами о черемухе.
2: Все про все.
3: Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг.
1: Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами, спросите вы? Отвечу вам однозначно «да». Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Ну, примерно как у нас. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. Все дело в том, что в прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
0: На подъеме.
4: Суета. Каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил. Не успею прийти, и уже ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

скажу ей привет. Твой пират без тебя загрустил. И стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Радио Rox.

0: Дорожная обстановка.
1: Поставьте чашечку кофе. Продолжаем движение по минским дорогам. Друзья, загруженность на данный момент оценивается в 3 балла. Местами сохраняются затруднения.
2: Да, на МКАД от улицы Франциска Скорины до Дачной улицы скорость потока 20 км в час. На Долгиновском от Орловской до Пригородной 9 км в час. Ну и улица Якуба Колоса тоже не торопится. Особенно на отрезке от Белинского до Сурганова скорость потока 10 км в час.
1: Ну и небольшие сохраняются затруднения по-прежнему на Шаранговича от улицы Якубовского до Академика Федора. Здорово.
0: Пароль.
1: Прям как будто у меня спрашивают.
2: Ты знаешь,
1: пароль?
2: Я вспоминаю вчерашний день с содроганием. Вообще вот не могла отгадать слово.
1: Наташа, ты прости меня, что я вчера так себя вел. Как-то хотел извиниться раньше.
2: Андрей, я предупреждала. Ты не верил.
1: Да, нельзя мстить. Будь выше этого. Ладно, снимаю наушники.
2: О чем ты говоришь? Добрейший души человек. Давайте, мои добрые, послушаем слово пароль.
3: Пароль день.
2: Ой, как... Какое хорошее слово. Андрей, давай, надевай наушники. Друзья, приглашаем вас подсказать Андрею это слово с помощью слов-синонимов. Пожалуйста,
1: используйте. Это слово «пароварка». Я угадал?
2: Молодец. Пароварка, да, хорошо.
1: А если бы попал, представляешь, какой эффект был бы? Ну, ладно,
2: конечно,
1: не судьба.
2: Да. Звоните 8017-363-1013. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Ну вот.
1: Отказались мне помогать просто.
2: Кстати, ваши подсказки мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. У меня есть доступ к вайберу. Обязательно подскажу оттуда. Но прежде, конечно, мы хотим в прямом эфире слышать нашего слушателя, который пытается помочь Андрею.
1: Утро доброе вам.
2: Здравствуйте. Так, ладно, давай я
1: хотели,
2: тебе... Вот
1: да,
2: подсказка от Виталика.
1: Не услышали. Вот...
2: А, ну ладно, давайте, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Как зовут
4: доброе.
2: Вас?
4: Светлана.
2: Светлана, подскажите.
4: Сутки.
2: Сутки.
1: Сутки, ага.
2: Летят
1: Геннадий
2: сутки.
1: Петрович Малахов, прошу. Лунные сутки.
2: Летят сутки.
1: Сутки.
2: Это... И два гуся.
1: Это день.
2: Это молодец.
1: День?
2: Да!
1: Хорошо.
2: Это прорыв, друзья. Так испугался, что решил с первого раза.
1: Я не думал, что так просто все будет.
2: Мой дорогой, ну видишь, как тебе повезло. Видишь, как вот правильно ты стал
1: мыслить. А я уже думал, какой-то там цикл, знаешь.
2: Нет, не переживай.
1: Оборот.
2: А смотри, как тебе подсказ. Как спасти хотели. Тамара написала «обед», Татьяна написала «ночь», Ирина написала «вечер», а Виталик прислал слово «солнце». Ну, здорово, от Тамары мы получили тоже сутки, но девчонке, мальчишке не понадобилось. Вот Андрей.
1: Практически астрофизики
2: сам.
1: Пришли к нам на Вайбер, и солнце, тут и орбиту еще можно было присовокупить. Но спасибо каждому из вас, кто хоть маленьким...
2: Маленькой подсказкой пытался вытащить тебя из большой беды.
1: Как
2: не
1: только
2: случилось.
1: Что ты сделала, да.
2: Спасибо, друзья. Двигаемся дальше.
0: Пароль.

0: на подъеме.
1: Ну, а мы определенно счастье нашли, и сегодня счастье наше в творчестве. Напоминаю, в творческую среду на Роксе продолжаем двустишье. Полюбила Таня парня, да не угадала.
2: Эмилия продолжает, а подружки мужа, у подружки мужа на 3 дня украла. Ну, так и не вышло подружку обмануть, и пришлось Танюше мужа ей вернуть. Тут одну ошибку Таня совершила, не тому парнишке голову вскружила. Все в любви бывает, можно ошибиться. Надо нашей Тане заново влюбиться. Вот
1: совет хороший.
2: Эмилия, это вот так мягко советуют.
1: Весной особенно.
2: Не уводить чужих мужей. Спасибо.
1: Ну, а вот Владимир Макаренко коротко, четко, понятно продолжает. Полюбила Таня парня, да не угадала. Думала миллионер, а он Альфонс с Урала. Даже геолокация указана.
2: Так, а вот Наташа нам написала, полюбила Таня парня, да не угадала. Про мужчинское коварство от него узнала. Обрюхатил, обобрал и за горизонт сбежал. Но она не унывает, мониторит интернет. Скоро мамочку встанет, нужен правильный совет. Мама ее так учила, у женщины в ребенке сила. А вот такая вот такой
1: рассказ. Сюжет многих литературных произведений,
2: ну,
1: на секундочку.
2: Кстати говоря, да, в жизни, между прочим, встречается очень часто. И
1: похлеще даже.
2: Действительно.
1: А вот Галина Буевич так творчески подошла к нашему двустишью. Полюбила Таня парня, да не угадала. Шансов стать любимой было очень мало. И красив был, и умен, да еще с машиной. Раз 15 был влюблен в Катю, Таню, Милу. Его Таня проучила. На свидание не пришла. Мозг на миг она включила, вот и все дела.
2: Вот
1: порой
2: так
1: мозгом стоит и попользоваться, да.
2: А вот еще одна Татьяна написала про свою тезку, используя странные словечки с интересными ударениями.
1: А ну давай.
2: Полюбила Таня парня, да не угадала, все ждала. Что ж будет дальше? Но потом не стало времени терять, бумеранг ему послала, к его же другу убежала, а он завидовал потом, но бумеранг уж запущен.
1: Запущенный бумеранг.
2: Так и продолжает
1: мы запустили.
2: Возвращаться. Да, друзья, возвращайтесь в нашу студию. Мы сделаем это вместе с вами уже в следующем часе после выпуска новостей.
0: На подъеме.

0: Последний звонок для учащихся 9 классов прозвенит 23 мая. После торжественных линеек школьников отправят на образовательные экскурсии. Также для подростков подготовят тематические дискотеки и развлекательные программы. Для выпускников 11 классов подготовили отдельную программу. В нее войдет возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. Главным событием дня станет концерт «Последний звонок», который пройдет на Минск-арене. Начало мероприятия запланировано на 17:00. Что касается выпускных вечеров, получать аттестаты выпускники будут в своих учебных заведениях. Затем все по классике: творческие номера и прощальный вальс. А дальше юношей и девушек развезут по крупным площадкам, где для ребят организуют танцевально-развлекательную программу. Минск-Водоканал следит за качеством воды в столице. Специалисты с января отобрали более 8000 проб воды, чтобы проверить ее качество. Все исследования показали, что вода, поступающая в краны столичных квартир, полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Важно отметить, что состояние воды в столице регулярно оценивают по 60 показателям: 53 физико-химическим, 4 микробиологическим и 3 радиологическим. При этом контроль ведется на всем пути от источника до потребителя. Каждый день жители Минска потребляют в среднем 425 тысяч кубометров воды. Если разлить этот объем по железнодорожным цистернам, их вереница протянется на 83 километра. О спорте. Два белорусских тэквондиста завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Мюнхене. Георгий Гурцеев одержал победу в весовой категории до 58 килограммов. В финальном поединке он был сильнее соперника из Италии Абдерахмана Туяра 2-0. Роман Туравинов поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы в весовой категории до 80 килограммов. Беларусь в финале одолел соперника из Украины Кирилла Гурнова со счетом 7-6, 10-8.
1: Новости компаний.
0: Веломагазин «Твой велик» поздравляет всех с Днем семьи и дарит скидку

0: 40% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на «Твой велик бай» и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: И шоу на подъеме.
1: Ну вот и наступило время четвертого часа нашего эфира, 10 часов и 6 минут. И, конечно, в это время, по традиции, мы передаем приветы всем тем, кто находится за баранкой автомобиля.
2: Да, друзья, сегодня погода так себе, знаете, поэтому, пожалуйста,
1: и дистанцию соблюдайте.
2: И дистанция, да, и тормозной путь увеличивается, поэтому аккуратненько едем, слушаем рокс, не делаем резких движений и получаем удовольствие.
1: Торопитесь медленно, как
2: говорят. Это точно. Друзья, ну а наша творческая среда продолжается. И вот, смотрите, что нам написали наши слушатели.
1: Смотри, какое замечательное продолжение двустишья я нашел. Полюбила Таня парня, да не угадала. Носки грязные по дому долго собирала. А потом она решила, хватит, я устала. И пароль от Wi-Fi туго завязала. В наше время это к пыткам приравнивается.
2: Кстати говоря, неплохо. А вот Денис с нами на связи. И вот что пишет он. Полюбила Таня парня, да не угадала. Не о таком принце Таня всю жизнь свою мечтала. Милым принц был только в сказке, а в жизни оказался гад. Ведь жизнь семейно-бытовая не как бельгийский шоколад. Вместо алых роз букеты из грязной посуды. Вместо лесных комплиментов злые с мамой пересуды. Но вскоре повстречала парня, не принца, но ее герой. И расцвела наша Танюша. За милым она, как за стеной. В сказке ложь, давней намек. Добрым молодцем урок. Денис, спасибо, прям сказочно как-то получилось.
1: Я прям как будто ток-шоу посмотрел только что. Ну и вот еще есть такое продолжение прекрасное. Полюбила Таня парня, да не угадала. Вместе с ним на огороде спину надрывала. Узелок на пояснице завязался туго. Больше Таня не желает видеть того друга. Это какой-то эксплуататор, я вам скажу. Какой же он друг?
2: Ну вот Сережа пошутил, полюбила Таня парня, да не угадала. Оказалось, того парня раньше звали Алла. Вот так вот Сергей придумал. Ну что, друзья, наша творческая среда продолжается. Несмотря на хмурую погоду, мы улыбаемся, испытываем удовольствие и слушаем Радио Рокс.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Золотое время наступит через 6 минут для тех, кто любит музыку. Во-первых, и похвастаться своими музыкальными познаниями можно, и насладиться азартом игры.
2: Да, друзья, к тому же мы победителю нашему вручим подарок, который для эфира предоставил производитель косметики и средств гигиены доктор Дина. Дело за малым, песню отгадать и узнать, кто же ее исполняет. Звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: 3 балла на дорогах столицы. Об этом говорит сервис Яндекс.Карты. Ну, прямо сейчас расскажем, куда лучше не ехать.
2: Ну, слушайте, можно ехать, но придется ехать со скоростью 9 км в час, если вы на проспекте Независимости от Комсомольской улицы до Янки Купалы.
1: На 7 минут задержаться придется и на проспекте Независимости от Красной улицы до улицы Энгельса.
2: На Ульяновской, Первомайской от Энгельса до Пулихова 6 минут. Столько же на Красной и Кубокулоса от улицы Веры Харужи до Калинина, ну и на проспекте Дзержинского от улицы Голубева до улицы Сергея Есенина придется простоять 6 минут.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
0: МТ-банк.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».
4: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фаз».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а у нас есть свой клад. Подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinahair.by. «Доктор Дина» дарит ощущение комфорта и радости от свободы движения. «Доктор Дина» – передовые технологии в средствах личной гигиены.
2: Звоните, друзья, 8017-363-1013. Прямо сейчас послушаем отрывок из песни, над которой потрудился искусственный интеллект. Вот ваша задача. Ежеутренне мы делаем вот все это, отгадать, кто же поет и как песня называется.
1: И есть у нас уже претендент сегодняшний на победу. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Андрей.
2: Андрей, очень приятно.
1: Рады вам, Андрей.
2: Андрюш, задачка сегодня, знаете ли, может быть, даже не из простых, только по той причине, что это песня раннего периода исполнителя, которую вы сегодня будете разгадывать. Но это моя личная, Андрюш, вам подсказка.
1: Но исполнитель известный.
2: Да. Давайте слушать песню. Мы желаем вам удачи. Болею за вас.
3: Спасибо.

0: Как интересно, прям такая дворовая романтика сейчас в эфире прозвучала. Что скажете, Андрей?
1: Ну, есть у меня подозрение, что это Пресняков.
2: Вот так, правильно подозреваете,
0: очень
2: правильно.
0: Очень даже хорошо. А как песня называется?
1: Вот тут сложнее. Возможно, «Месяц май»?
0: Нет, она называется не «Месяц май», но, пожалуй, я бы все-таки засчитала
2: как
0: ответ.
2: Победу,
0: но
2: да.
0: Давай все-таки попробуем подсказать.
2: Знаете, есть категория девчонок таких, которые постоянно смущаются. И...
0: к ним даже прикоснуться невозможно.
2: И парни, соответственно, их называют...
1: недотрога.
2: Верно!
0: Молодец!
2: Вот когда молодец, тогда молодец.
0: Браво!
2: Знаешь, меня гордость берет, что тезка мой победила. Андреи плохими быть не могут.
0: Пусть губы шепчут мне прощай, говорит подарок, как доктор Дина, и отправляется сразу в руки нашего Андрея. Андрюш, прежде чем отпустить вас из эфира, хотим спросить, вот как вы относитесь к этой погоде, которая за окном сегодня?
1: Ой, честно говоря, я больше люблю солнышко, когда тепло. Для меня лучше пусть будет очень жарко, чем вот холод, ветер, дождь. Но как есть.
0: Ну как есть.
2: Вы удивительный человек.
0: Но мы все равно нос не вешаем. Настроение отличное. Судя по вашему голосу, солнышко живет прямо у вас в душе. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
3: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: С краткими новостями в студии Наталья Володина. Доброе утро. На минских предприятиях снизилось количество несчастных случаев с тяжелым исходом. Согласно данным Департамента государственной инспекции труда, за 4 месяца нынешнего года в организациях столицы тяжелые производственные травмы получил 31 работник. Это на 20 травм меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее травмоопасной в столице по-прежнему остается строительная отрасль. В Минске задержан аферист. Он брал у людей взаймы крупные суммы под разными предлогами и не отдавал. В настоящий момент имеются сведения о более 40 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила 586 тысяч рублей. Симпсоны 14 лет назад предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте сегодня около 13 с плюсом. В Витебске до плюс 19. В Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно около 12 градусов. В Могилеве 15-17 градусов тепла. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня интересные факты о черемухе.
2: Все про все.
3: Всего в мире насчитывается около 20 видов черемухи, которые в основном растут в северном полушарии. В наших же широтах в диком виде встречается около 8 видов.
1: Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она получила свое название древнеславянское «черм», означало «багровый» или «темно-красный».
3: А еще черемуха – очень мощный антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веток.
1: Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невероятная невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий, сложен в производстве.
3: Кстати, аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг.
1: Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами, спросите вы? Абсолютная правда, да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
3: Ну а пока черемуха работает природным доктором, самое время сделать звук погромче.
1: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. У нас всегда правильный градус.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
4: Радио «Рокс».

0: На подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку. И то, что требовало долгого согласования, сегодня может сдвинуться с места. Ура! Отличный прогноз.
0: Гороскоп.
1: Овны, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет.
2: Тельцы, ну а вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, кстати, вам понадобится юридическая поддержка.
1: Уважаемые близнецы, день непредсказуем. Возможны ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Будьте осторожны.
2: Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. В общем, притормозите сегодня с новыми делами.
1: Уважаемые львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу и организацию – это не лучшая идея.
2: Девы, действуйте сегодня скрытно, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они, конечно, возникнут.
1: Ну, предупредил. Спасибо, дорогие весы. А вот вы готовьтесь к интенсивной подготовительной работе. Чего бы она ни касалась, это могут быть и документы, и планы, или даже подготовка к новой диете. Дерзайте.
2: Ну, а у скорпионов сегодня день на введение глянца на завершенные дела. Хорошо сегодня будет вносить последние правки и добавлять какие-то финальные штрихи.
1: Уважаемые стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Будьте осторожны.
2: Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя.
1: Водолеи, в случае сложности или неясности сегодня действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь.
2: Рыбы. Возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, эти поездки завершатся хорошо.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость, успех и, конечно, хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Жаркая сегодня получилась среда, несмотря на погоду за окном. Ну, так и должно быть, потому что творчество превыше всего.
2: Это точно, друзья. Сегодня вам к продолжению мы предложили вот это двустишие. Полюбила Таня парня, да не угадала. Как по мне, звучит как начало частушки. Можно взять балалайочку, да немножечко подыграть себе. И вот еще очередная порция ваших посланий. На этот час уже заключительная.
1: И вот Александр Иваницкий, классик нашей среды, как можно так сказать. Продолжает двустишье. Полюбила Таня парня, да не угадала. На свидание он не ходит. Как его не звала? Ему галстуки дарила, к гадалке ходила. Приворот любви для парня у нее просила и сказала ей гадалка. Так тому и быть. На свидание у жены попробуй разрешение спросить.
2: О, вот так.
1: Молодец,
2: вот,
1: гадалка.
2: Так, смотри, что у нас Анечка написала. Полюбила Таня парня, да не угадала. Борщ варила, запеканки, мясо угощала. А когда узнала Таня, что он на диете, узелок на холодильник завязала Пете. Хорошо только, что на холодильник, а не где-нибудь еще.
1: Могла бы быть совсем другая история. Ну и вот Леонид прислал нам продолжение. Полюбила Таня парня, да не угадала. Он в любви ей вечно клялся, но не в прерывной никогда. Хорошо, что у Татьяны из чугуна сковорода.
2: Вот это да, это больно во всяком. И жарит же хорошо. Ах, ну что, друзья, время шепчет. Тут уже звукорежиссер нам дает мягко понять, что пора бы нам уже покинуть свои рабочие дела и свои рабочие кресла. Друзья, ну, не хочется расставаться с вами. Не знаю, как у вас, а у нас с Андреем творческая среда продолжается. Если хочется писать, пишите. Если хочется творить, не отказывайте себе в этом.
1: В общем, с творчеством в душе, с улыбкой на лице продолжается день. И, конечно, если вы проводите его с Радио Рокс, он будет светлее, теплее и веселее.
2: Ну что, Андрей, у меня есть замечательный большой цветной зонтик. Могу тебя проводить до машины.
1: Вот надо делиться. Спасибо большое.
2: Это точно, друзья. Ну а мы услышимся с вами завтра ровно в 7:00 здесь, на Радио Рокс. Для вас последние 4 часа работали самые веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме». Мой замечательный соведущий Андрей Асимович.
1: И необыкновенная, даже в какой-то степени благотворительная сегодня. Я по поводу зонтика. Наташа Ладыгина.
2: Что, полетели?
1: Погнали.
0: На подъеме. Рокс.

0: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В Беларуси обсуждает создание реестра производителей одежды для школьников, а об этом рассказали в Госстандарте. Уточняется, что реестр будет сформирован в составе портала «Качество Бел», а также размещен на ресурсах Госстандарта и концерна «Беллегпром». Кроме того, обсуждают предложения по корректировке государственного стандарта на одежду для школьников. Напомним, с 1 сентября прошлого года деловой стиль одежды стал обязательным для школьников. Этот момент прописан в обновленном кодексе об образовании. Всего в Беларуси одежду делового стиля для учеников производят около 60 предприятий. На улицы Брюсселя вышли более 40 тысяч человек, чтобы выразить протест против целого ряда реформ. Из-за демонстрации и забастовки в городе были серьезные перебои в работе общественного транспорта. Аэропорт Шарль-Руа и вовсе отменил во вторник все рейсы. Манифестанты требуют улучшения условий труда, отказа от изменений в пенсионной системе, более справедливой налоговой политики, а также сохранения в Бельгии механизма автоматического повышения зарплат в соответствии с инфляцией, что особенно актуально на фоне заметного роста цен из-за войны на Ближнем Востоке. По этим вопросам уже полтора года идут безуспешные переговоры между профсоюзами и правительством. Предыдущая демонстрация 2 месяца назад собрала более 80 тысяч человек. Печальная новость: ушел из жизни телеведущий Владимир Молчанов. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. С 1987 года в телеэфир выходила авторская программа Владимира Молчанова «До и после полуночи». Она стала одним из символов эпохи перестройки и пользовалась огромной популярностью у зрителей. В Москве задержана известная российская певица Линда. По данным СМИ, Линда вместе с директором компании «Профит» подозреваются в подделке документов. Якобы они переоформили на себя права на песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Одновременно с задержанием певицы правоохранители провели обыск в офисе «Профита». Конфликт между Линдой и Фадеевым длится уже много лет. Певица неоднократно заявляла, что продюсер препятствовал ей в исполнении собственных песен.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха около 10 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 14. В Витебске будет около 18 градусов. В Гомеле около 16. В Гродно 11-13 выше нуля. В Могилеве до плюс 17. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, всем большой привет! Вы на Рокси, с вами Юлия Кадушкевич, и на часах лучшее время суток. А почему? А потому что в эфире начинается хороший денек. Вот так, нескромно, да? Ну а почему бы и нет? Надеюсь, вы уже проснулись окончательно и много дел уже переделали. А сколько всего хорошего ждет нас всех еще впереди. Сегодня 13 мая, новая весенняя среда, время, когда Земля превращается в один большой желтый ковер, потому что зацвели одуванчики.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио Рокс.
6: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

0: Хороший денек продолжается. С вами Юлия Катушкевич, и я расскажу, чем этот день запомнился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня празднуют Всемирный день одуванчика. Кстати, у нас одуванчики уже отцветают и превращаются в легкие пушистые шары. А можно сорвать его, загадать желание, дунуть, и оно обязательно сбудется. Но самое главное, знаете что, друзья, нужно в это верить. И еще сегодня отмечают День леденцов от кашля, Всемирный день техники для будущего, Международный день хумуса, Всемирный день коктейля, День английского мастифа, очень красивая и мощная собака, а День грозного гонга и День яблочного пирога Шарлотта. Кто же из знаменитостей и великих людей родился в этот день? Александр Невский, князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, прославленный русский полководец. В 1905 году родилась великая белорусская актриса Стефания Станюта, сыгравшая около 200 ролей. А Стефания Михайловна – это целая эпоха в истории белорусского театрального и киноискусства, своим талантом завоевавшая большую любовь и благодарность многих поколений зрителей. Исаак Шварц, советский композитор, автор музыки к 35 спектаклям и 125 фильмам и других произведений. Александр Кищенко, белорусский советский художник-монументалист, автор сотен произведений в жанре станкового и монументального искусства. Людмила Нильская, замечательная актриса театра и кино, ее любят и помнят по фильмам «Государственная граница», «Петровка-38», сериалу «Галина» и многим другим. Очень красивая и талантливая женщина. Стиви Уандер, американский певец, композитор, пианист, барабанщик, один из самых известных вокалистов в мире, которого постоянно включают в списки лучших вокалистов всех времен. Маша Распутина, популярная эстрадная певица, исполнившая вместе с Филиппом Киркоровым песню «Роза чайная», которая обеспечила ей статус российской суперзвезды. Александр Рыбак, норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса «Евровидение 2009». А по народному календарю сегодня Яков Теплый. Если день выдался облачным, то стоит готовиться к дождливому лету. Ох, как не хотелось бы. И наоборот, грядет теплое и урожайное лето, если вечером 13 мая тепло. А взгляните вечером на небо, друзья. Большое количество звезд предвещает урожайный год, а их отсутствие – дождливую погоду.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается, вы на Роксе, и с вами по-прежнему Юлия Кадушкевич. Как сделать так, чтобы настроение поднималось само собой?
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Очень просто, друзья. Ну, во-первых, включите Рокс. Это всем понятно. А во-вторых, наклейте маленький желтый смайлик или нарисуйте маркером две точки с дугой, то есть с улыбочкой, у рабочего монитора в углу. Ну, или на зеркале в ванной, или прикрепите магнитик на холодильник. И когда взгляд будет случайно падать на него, уголки губ автоматически сами собой будут тянуться вверх. А если на лице появляется улыбка, то во всем организме пробуждается хорошее настроение. Проверяла, работает. Если устали за компьютером, очень полезный совет. Сделайте 10 приседаний. Кровь начнет циркулировать, вы почувствуете прилив энергии и настроение приподнимется. Ну а далее еще можно посмотреть на желтый смайлик. Выпейте кофе или съешьте горький шоколад, банан, например. Они вырабатывают в организме эндорфины, гормоны счастья. Ну и, конечно, чаще пейте воду. А знаете почему? А потому что обезвоживание часто принимают за грусть. Вот так-то. А еще советуют обнять кого-то. Объятия выделяют окситоцин, гормон любви. Ну и, конечно, напоминать себе о трех хороших вещах, которые произошли сегодня. Мозг фокусируется на хорошем и приносит вам ощущение удовлетворения в жизни. И всегда помните главное. Настроение – это выбор. Несмотря ни на что, вы можете выбрать быть чуть-чуть счастливее прямо сейчас.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль сезон вместе с нами. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, пролетел наш первый час легко и быстро, как пух одуванчика по ветру. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек на Радио Рокс продолжается. Сегодня 13 мая, день одуванчика. Мы с вами были немножко желтыми, немножко солнечными и такими же легкими. Именно так, по-моему, и должен выглядеть хороший денек. Пусть ваши желания, друзья, загаданные на этот легкий невесомый пух обязательно сбудутся. Ну а если вы не успели провести этот праздничный ритуал, ничего страшного, вокруг полно одуванчиков. Рвите, загадывайте, дуйте, и пусть все обязательно исполнится. Ну а я отлучусь буквально на несколько минут подышать весной. А далее в эфире вас ждет выпуск новостей, конечно, лучшие песни о главном.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. На минских предприятиях снизилось количество несчастных случаев с тяжелым исходом. Согласно данным Департамента государственной инспекции труда, за 4 месяца нынешнего года в организациях столицы тяжелые производственные травмы получил 31 работник. Это на 20 трав меньше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее травмоопасной в столице по-прежнему остается строительная отрасль. Нотариусы 15 мая проведут республиканскую благотворительную акцию по случаю Международного дня семьи и бесплатно проконсультируют многодетных матерей и мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Женщины смогут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированную правовую помощь по любым вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. В Минске задержан аферист, обвиняемый в 2021 году освободился из колонии, однако на путь исправления не встал. Он брал у людей взаймы крупные суммы под разными предлогами – на личные нужды, на развитие бизнеса. Долги аферист обещал возвращать с процентами, но ни денег, ни процентов не отдавал. В настоящий момент имеются сведения о 40 потерпевших. Общая сумма причиненного им ущерба составила 586 тысяч рублей. Симпсоны еще 14 лет назад предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере. Британские журналисты обратили внимание на очередное пророчество популярного проекта. В 19-м эпизоде 23-го сезона Гомер Симпсон вместе с женой и детьми путешествует на лайнере. Внезапно отдых прерывают сирены и видеообращение генерала, который сообщает о быстром распространении смертельного вируса Пандора. На борту начинается паника. «Симпсоны» – самый продолжительный американский телевизионный мультсериал в истории. За почти 40 лет мультфильм не раз получал репутацию предсказателя. Среди сбывшихся прогнозов – избрание Дональда Трампа президентом США.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам. От налогов до маркетинга курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнес-вумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка». Веломагазин «Твой велик» поздравляет всех с Днем семьи и дарит скидку 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на «Твой велик бай» и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха около 10 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 14. В Витебске будет около 18 градусов. В Гомеле около 16. В Гродно 11-13 выше нуля. В Могилеве до плюс 17. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
4: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Друзья, давайте поболтаем обо всем на свете. Вот, например, вы знаете, почему ананас считался символом роскоши? Нет? Сейчас расскажу.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: В 18 веке в Европе ананас был королем фруктов, символом роскоши и объектом мечтаний многих состоятельных людей. Один ананас мог стоить целое состояние. И таким образом хозяин, который смог подать своим гостям на десерт свежие ломтики ананаса, обладал огромными деньгами, властью и связями. А те же, кто был не так богат, но очень хотел пустить пыль в глаза, мог взять ананас на прокат, в аренду, чтобы поставить в центр стола, на балах и приемах, а потом возвращал его обратно в лавку. И вот съесть прокатанный ананас было настоящим преступлением. Специальный лакей следил за его сохранностью. Интересно, а сейчас есть что-то такое диковинное, что может стоить целое состояние, что нельзя попробовать, не имея огромных денег? Да, друзья, я поискала в интернете и вот что нашла. Шафран считается самым дорогим продуктом в мире по цене за килограмм. Он производится из рылицы цветка крокуса, причем каждая рыльца собирает вручную. Для получения всего 1 килограмма специй требуется около 150 тысяч цветков и десятки часов кропотливого труда. Шафран ценится за яркий аромат, насыщенный цвет и сложный вкус. Он используется не только в кулинарии, но и в медицине. А также таким дорогим продуктом считается белый трюфель, очень редкий гриб, который просто невозможно вырастить искусственно. Он растет только в определенных регионах Италии и Франции, а его поиск ведется с помощью специально обученных собак. Представляете? Сезон сбора короткий, и аромат трюфеля уникален и не поддается имитации. Именно сочетание редкости и гастрономической ценности делает его одним из самых дорогих деликатесов. А как интересно, правда, друзья? В следующем выходе продолжу рассказывать о самых дорогих продуктов в мире.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это «Рокс», «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. Продолжу рассказывать о том, что в мире гастрономии существуют продукты, цена которых может соперничать со стоимостью автомобилей и даже недвижимости.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Самые дорогие продукты ценятся не только за вкус, но и за редкость и сложность производства. Так за что именно люди платят огромные деньги? Икра белуги – символ роскоши и статусной кухни. Ее получают от редкого вида осетровых рыб, численность которых строго контролируется. Говядина кабе или кобе, не знаю, не нашла, как ставить правильное ударение, поэтому говорю как есть, производится только в Японии по строгим стандартам, что обеспечивает знаменитую мраморность мяса. Голубой тунец особенно ценится в японской кухне, прежде всего для суши и сашими. Лучшие экземпляры продаются на аукционах за сотни тысяч евро. Рыба отличается плотным жирным мясом и считается вершиной качества среди тунцов. Кофе Копик Лувак производится необычным способом. Зерна проходят ферментацию в организме мусанга, небольшого млекопитающего, обитающего в Южной и Юго-Восточной Азии. После этого их очищают и обжаривают. Напиток ценится за мягкий вкус и сложный аромат. Эльвийский мед. Мед добывают в труднодоступных пещерах Турции. Его производство ограничено природными условиями, а сбор осуществляется вручную. Мед ценится за насыщенный вкус и минеральный состав. А его цена может достигать нескольких тысяч евро за 1 килограмм.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-defizpromo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-defizpromo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, еще один музыкально-познавательно-развлекательный час на Роксе подходит к концу. Совсем скоро «Хороший денек» уступит свое место у микрофона. Народно-поздравительной программе был бы повод, и наш эфир превратится в один большой праздник, в котором главные герои – вы, наши дорогие слушатели. Если вы хотите поздравить близкого человека или просто передать душевный привет, напомню. Пишите на наш вайбер, код 33-699-102-1, а я, Юлия Кадушкевич, озвучу их в прямом эфире и, конечно, буду радоваться вместе с вами и со всей нашей любимой страной.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступают в силу в Беларуси 16 мая. Согласно нововведениям, риэлторские услуги вправе будут оказывать только члены палаты риэлторов. Прием туда начат с 16 апреля. Списки членов с указанием номера свидетельства об аттестации места работы размещены на официальном сайте палаты риэлторов. Как уточняет Белта, риэлтор, не вступивший в члены палаты до 16 мая, отстраняется от оказания риэлторских услуг. В белорусских школах снова появятся электронные дневники и журналы. Их использование возобновляется во всех учреждениях общего среднего образования. Причина – переход на государственную цифровую платформу, которая обеспечивает повышенный уровень защиты персональных данных. Об этом сообщает СТВ. Сервисы будут работать на серверах Беларуси и станут бесплатными для школ. Инфраструктурная подготовка уже завершена. Сейчас идет наполнение ядра и обучение педагогов в работе с новым сервисом. Этот этап продлится до 1 июля. После начнется внедрение механизмов электронного журнала и дневника. В Министерстве образования подчеркивают, цифровой проект позволит сократить документооборот и оперативно получать данные напрямую из информационного ядра. Около 500 обращений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки. Большую часть преступных замыслов, к счастью, удалось предотвратить. При этом было зафиксировано 48 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, оперативники задержали 4 курьеров, действовавших в интересах мошенников. У задержанных изъято более 100 тысяч рублей. Из столицы до Минского моря можно будет доехать на велосипеде. В центральном районе столицы появится такой велосипедный маршрут. Работы планируют завершить в этом месяце. Как сообщает агентство «Минск Новости», на данный момент общая протяженность велодорожек в районе составляет 34,5 километра. В теплое время года они очень востребованы у горожан. В этом году планируется добавить еще 3,5 километра. Восточный сад снова открыли в столичном ботаническом саду. Ворота Атории, павильон Пагода, водный каскад из 3 водоема. Все выполнено в традиции садово-паркового искусства Китая и Японии. Над ландшафтом провели серьезную работу. В перспективе и новые проекты. Уже сейчас идут работы над французским садом. В нем будут отражены традиции растениеводства 18-19 веков.
1: Новости компаний.
0: Сервис заказа лекарств «Аптека.бай» приглашает познакомиться с компанией и получить подарки каждому посетителю стенда на выставке «Здравоохранение 2026» 12 по 15 мая в Белэкспо, улица Павлины и Медюлки, 24, место G8. «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Погода.
0: В Минске сегодня облачно с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха около 10 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 14. В Витебске будет около 18 градусов. В Гомеле около 16. В Гродно 11-13 выше нуля. В Могилеве до плюс 17. Во всех городах вещания «Радио Рокс» прогнозируются дожди. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

наш Viber, код 33-699-102.1. Если хотите поздравить близкого человека или просто передать весенний привет, пишите на наш Viber. И большая просьба, написав сообщение, проверьте его еще раз, поставьте ударение в сложных фамилиях, чтобы ничто не омрачало радость восприятия происходящего. Спасибо. Итак, начинаем. А первая поздравительная страничка в нашей программе открывает ее Валентина. Добрый день, любимое радио! Сегодня Раиса Александровна Челединская отмечает свой день рождения. Такой чудесный и прекрасный праздник, и хочется в этот день, чтобы сбывались все мечты, чтобы близкие, родственники собрались в этот день за общим столом, а дети и внуки радовали своими успехами. Раечка, тебе удачи, успехов и, конечно, женского счастья всегда рядом. А следующая открытка от Виктора. Сегодня у моей любимой женщины, моей жены Людмилы Данильчик в девичестве Полонская случился день рождения. Дорогая, ты родилась в самом лучшем месяце года, когда все расцветает, все оживает. Вот и ты. Цвети и пахни майским солнцем. Желаю тебе здоровья. Остальное можно купить. Я благодарен судьбе и Богу, что рядом со мной 34 года такая любимая, желанная женщина, прекрасная хозяйка и заботливая мать. А, дорогие именинники и от Радио Рокс, примите, пожалуйста, искренние пожелания счастья, добра, и пусть ваши мечты сбываются.

0: программе «Был бы повод».
1: Надеюсь, эта песня согрела вас, дорогие именинницы, лучше любого свитера в такую мокрую погоду. Ну а мы продолжаем. А следующая открытка от Зинаиды. Сегодня отмечает день рождения моя дорогая сестренка Мария Федоровна Оленчик. От всей души я поздравляю тебя с этим праздником. Желаю тебе крепкого здоровья.

здоровья на долгие годы. Чтобы дети и внучки не забывали тебя никогда, а муж любил и уважал. Пусть в твоей жизни, сестренка, будут только светлые дни, мир и счастье. К моим поздравлениям присоединяются многочисленные родственники, а поздравляет сестра Зинаида. Пишет нам Людмила: сегодня в этот прекрасный день спешим поздравить с днем рождения Аллу Николаевну Горицкую. Желаем бесконечно верить в чудо и ежедневно только расцветать. Пусть полон будет дом тепла, уюта, пусть будет все, о чем могла мечтать. Желаем много радостных моментов, здоровья и тебе, и всем родным, добра, тепла и море комплиментов. Желаем искренне тебе. А с уважением, сестра Людмила, зять Андрей и племянник Виталий, дорогие именинницы. От Радио Рокса примите искренние пожелания улыбок.

Итак, дорогие друзья, солнце в нашей студии становится все ярче. Согреваемся теплом ваших искренних слов дальше. Пишет нам Светлана Соловьева. Поздравляю с днем рождения уважаемого свата Анатолия Владимировича Ермолинского. Желаю тебе, Анатолий, пачку нервов, упаковку терпения, крепкого сибирского здоровья, неизлечимого счастья семейного, вечно большого кошелька, с уважением относиться к женушке Людмиле, любить и быть счастливым, любимым отцом для сына, дочери, зятя, с уважением и поздравлениями сватья Светлана Соловьева и сват Алексей. Следующая открытка от Татьяны. Сегодня с вашей помощью хотим направить поздравления для любимого и замечательного папы, мужа, дедушки Викентия Анатольевича Русовича с юбилеем, с 65-летием в этот прекрасный день. Пусть сбудутся все самые желанные мечты. Стабильности по жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Радует дети и внука. Всегда будь опорой в семье. Отважным мужчиной, для которого достижимы все цели, чтобы оптимизма и сил хватало с каждым годом и становилось все больше и больше. А пусть все, что есть у тебя, умножается и станет в 100 миллионов раз круче. Меньше стресса, больше радости. Ценим тебя, восхищаемся тобой и очень тебя любим. Поздравления от семьи, дочери, внука и жены. А дорогие именинники, примите, пожалуйста, от Радио Рокс искренние пожелания счастья.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбай».

0: Юля Кадушкевич.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Ловите весенний приветик. Привет моей любимой, единственной женщине, Мацкевич Татьяне. Настроение, позитива, радости и тепла. А самое главное, легкого трудового дня и прекрасного вечера от Сергея. Следующая поздравительная открытка от Веры. У меня сегодня супер денек. В этот супер весенний день, 13 мая, родилась супер принцесса Анастасия Владимировна Демина. Ей сегодня исполнилось 24 года. Я любимая тетя Вера. Хочу пожелать ей удачи во всех успехах в карьере, чтобы все получалось, исполнение всех желаний, здоровья, благополучия, успехов во всем. И хочу сказать моей любимой двойняшке, сестренке Наталье Николаевне за такой прекрасный и замечательный подарок. И желаю ей здоровья крепкого-крепкого. А следующая открытка от Марины. А любимое радио. Сегодня у моего сына Никиты Сергеевича Скрипник день рождения. Ему исполнилось 35 лет. Дорогой любимый сын, хочу пожелать тебе в твоем жизненном дальнейшем пути счастья, радости, исполнения всех твоих желаний. Желаю крепкого здоровья, хороших верных друзей. И знай, что мама тебя очень любит. Город Брест. Дорогие именинники, примите от Радио Рокс искренние пожелания добра и солнца в каждом дне.

0: ваших праздников.
1: А мы продолжаем, дорогие друзья. Следующая открытка от Марины. Сегодня день рождения у нашей невестки из города Минска, Светлана Евгеньевна Орленок. Дорогая Светлана, поздравляем тебя и желаем тебе здоровья, счастья, удачи, долгих лет жизни, чтобы дети радовали успехами. Муж ценил и уважал. Благополучия тебе, душевного спокойствия, чтобы в этом году вы справили новоселье. Маме Вале твои привет и тоже поздравления. Пусть тебе живет до 100 лет, а свекровь пусть не бухтит и накрывает стол. Поздравляю. Маруся, семья Слука, Осипович и Никитос. А еще одна открытка от Дарьи. Любимое радио, девчонки из Уникс-фарма поздравляют нашу любимую коллегу Марину Александровну Старовойтову с юбилеем. Хотим пожелать крепкого здоровья, женского счастья. Оставайся такой же молодой, красивый, грозный для своих мальчишек. Пусть каждый день будет особенным, а любимые будут рядом. И всего самого доброго. Дорогие именинницы, от Радио Рокс примите, пожалуйста, искренние пожелания добра и солнца в каждом дне.

0: программе «Был бы повод».
1: И следующая поздравительная открытка, дорогой Радио Рокс. Через вашу прекрасную передачу поздравляем на всю страну наших дорогих нам медсестер. Нищенко, Наталью Васильевну, Голубец, Татьяну Анатольевну, Масловскую, Кристину Александровну с Днем Медсестры. Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха, радости, тепла. Пусть стороной обходят все ненасти, а рядом будут верные друзья. Всем главное здоровье под чистым голубым небом. С большим уважением, Голубец Анатолий Игнатьевич и Филиппова Тамара Петровна. Дорогие, примите, пожалуйста, искренние пожелания счастья и от Рокса.

0: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

Дорогие друзья, пишет нам Татьяна, дружный коллектив транспортной службы. Поздравляю с днем рождения Олега Леонидовича Корницкого. В прекрасный день твоего рождения желаем тебе рядом, чтобы всегда были близкие и любимые сердцу люди. Пусть сегодня прозвучат самые теплые поздравления в твой адрес. Пусть благополучие и удача будут верными спутниками, а здоровье и силы всегда в достатке. Пусть жизнь играет только светлыми красками. Все самые заветные мечты пусть исполняются, появляются новые цели. Желаем множества интересных путешествий и ярких эмоций. С уважением, дружный коллектив транспортной службы. И еще одна открытка от Татьяны. Дорогой наш и любимый муж и папочка Евгений Иванович Сидоров из города Шклова, поздравляем тебя с днем твоего рождения. Сегодня твой особенный день, и мы хотим сказать тебе самые главные слова. Ты наша настоящая крепость. Ты смелый и целеустремленный. Всегда идешь к своим целям, и это нас очень вдохновляет. Мы гордимся тем, что ты наш папа и муж. Ты наполняешь нашу жизнь смыслом, уютом и радостью. Благодарим тебя за заботу, уют и безопасность. Желаем тебе крепкого здоровья, стальных нервов для достижений и безграничного семейного счастья. Мы твоя главная поддержка. Пусть наш дом всегда остается для тебя тем местом, где тебя ждут, ценят и согревают любовью. Мы тебя очень-очень любим. Жена Татьяна, сын Константин и доченька Александра. Дорогие именинники, примите от Радио Рокс теплые поздравления, добра, счастья, и пусть у вас все будет замечательно.

0: повод. Программа для ваших праздников.
1: Дорогие друзья, ловите весенний приветик. Виктор, уважаемый Рокс в Гомель, девчонкам в раскройный цех. Большой привет от Виктора, Людмиле, Виолетте и Кристине. А следующая поздравительная открытка от Анны. Сегодня день рождения отмечает наша кузина Таисия Михайловна Гордей, проживающая в городе Минске, а в данное время находится в деревне Пресноки, Крестная. А кузины, родная сестра и братья, мы поздравляем с этим днем рождения тебя, Таисия. Желаем, чтобы ты всегда была здорова, чтобы всегда была весела. И пусть каждый день дарит радость и хорошее настроение. Пусть надежда и счастье, добро и любовь дополняют твою жизнь. Следующая открытка от Артема. Любимая мама и бабушка Галина Иосифовна, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Благодарим тебя за твою любовь, заботу и за мудрые советы. Спасибо тебе большое, что ты у нас есть. И еще пишет Светлана. Поздравляю сегодня мою дорогую соседушку Надежду Лакизу с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего. Поздравляем мы, соседи Светлана и Владимир. Примите от Радио Рокса музыкальный подарок.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Юля Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, завершающая поздравительная страничка в нашей программе, пишет Ирина. Дорогой Рокс, сегодня у моей любимой дочери Юлии день рождения. Ей исполняется 36 лет. Поздравляю и желаю женского счастья, здоровья, любви и побольше улыбок на лице. А также в этом году у ее семьи будет пополнение. Она ждет еще одного малыша. Это будет мальчик. Желаю тебе благополучия в рождении ребенка. К поздравлениям присоединяются родные, близкие, город Минск. Людмила, добрый день. Пишет Людмила, поздравьте, пожалуйста, нашу коллегу Альхимович Елену с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и благополучия, любви и счастья. Коллектив «Джил, ты супер», пишет Тася. Сегодня отмечает свой 40-летний юбилей мой огонек костра, моя родная сестренка Жилинская Наталья Александровна. Знаешь, говорят, что именно с этого возраста начинается самое интересное. Так пусть у тебя все так и будет. Желаю тебе крепчайшего здоровья, неувядающей красоты, молодости, души и тела. Пусть в доме царит уют и достаток. На работе все складывается удачно, а в личной жизни будет только радость и гармония. Желаю тебе больше смеяться, меньше волноваться, чаще отдыхать и баловать себя приятными вещами. Пусть сбываются твои желания, осуществляются мечты, а рядом всегда будут те, кто тебя любит и ценит. Мы тебя очень-очень любим. С днем рождения, родная, и к поздравлениям присоединяется племяшка Варя и супруг Алексей, а также наша мамочка. А идем дальше, любимое радио. Поздравляю моего мужа Зименкова Василия Федотовича с днем рождения. Мы 43 года вместе, как говорится, в любви и в радости. Желаю нам здоровья и всех земных благ еще на долгие-долгие годы. Медицинский центр поздравляет с днем рождения заместителя директора по общим вопросам Елену Власову, врача-терапевта Олеся Голубенко, врача-флейболога Алексея Смолякова. И с юбилеем поздравляем врача-патологоанатома Наталью Воробей. Желаем крепкого здоровья, всех жизненных благ вам, вашим родным и близким, профессиональных достижений, финансовой стабильности, и чтобы все-все-все сбывалось, то, о чем вы мечтаете. Еще одна открытка от Светланы. В славном городе Быхове сегодня отмечают кашемировую свадьбу. Замечательная семья Шарапанюк, Леонид Павлович и Людмила Ивановна. Дорогие, любимые наши мамочка и папочка, бабушка и дедушка. Поздравляем вас с 47-й годовщиной свадьбы. Ваш семейный союз называют кашемировым. Ведь он такой же теплый, такой же мягкий. Такой мягкостью и заботой и теплом вы соткали нашу большую дружную семью. Мы, ваши дочери, Светлана и Алена, зятья Петр и Олег, сестра Надежда и ваша обожаемая внучка Валерия, бесконечно благодарны вам за то, что вы создали этот удивительный мир, согретый искренней любовью. Лерочка гордится своими чудесными бабушкой и дедушкой, а для нас вы всегда были и остаетесь главным примером верности и мудрости. Желаем вам крепкого здоровья, бесконечного уюта, душевного спокойствия и еще много-много-много счастливых лет вместе. Мы вас очень любим, горько. Ну что ж, дорогие, мы сегодня с вами устроили маленькую оттепель посреди этого дождливого дня. Я, Юлия Кадушкевич, прощаюсь с вами, но совсем скоро услышимся в хорошем деньке. А всем в адрес, кого сегодня звучали главные слова, желаю в каждом дне носить свое солнце в кармане. Будьте счастливы!

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал директиву о партнерстве с Китаем. Это документ, обновленная редакция предыдущей директивы о развитии двусторонних отношений. Он развивает ее положение и определяет следующий этап, конкретные планы и задачи по расширению белорусско-китайского сотрудничества на ближайшие 5 лет. В экономической сфере приоритетами стали углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговли, инвестиций и инноваций. Кроме того, директива содержит порядка 30 положений, которые предполагают реализацию конкретных мероприятий в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, здравоохранении, туризме, образовании и науке. Ближний Восток вновь оказался в шаге от масштабной эскалации. В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность возобновления крупных военных действий против Ирана. По данным прессы, у Дональда Трампа заканчивается терпение. Ормузский пролив по-прежнему остается перекрытым, а Тегеран, как считают в Белом доме, не готов идти на серьезные уступки. Трамп уже провел экстренное совещание с командой по национальной безопасности, где обсуждали сценарии возможного возобновления ударов по Ирану. Однако окончательное решение Белый дом намерен принять после завершения визита Трампа в Китай, который продлится до пятницы. Смертельный круиз завершен. Власти испанского острова Тенерифе эвакуировали всех пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. На сушу доставили 120 человек. Домой в свои страны они отправляются спецрейсами после тщательного осмотра врачей. Дальше жесткий карантин. Как утверждают европейские СМИ, нулевым пациентом смертельно опасной инфекции стал 70-летний ученый-орнитолог, который умер, как и его супруга. По данным журналистов, они вместе путешествовали по Южной Америке, наблюдая за птицами. На Лазурном берегу Франции официально стартовал 79-й Каннский международный кинофестиваль. До 23 мая город-курорт станет главной точкой сбора звезд мирового кино. Торжественная церемония открытия прошла во дворце фестиваля и на набережной Круазет. Фильмом-открытием стала историческая романтическая комедия «Электрический поцелуй» французского режиссера Пьера Сальвадори. В этом году за главную награду «Золотую пальмовую ветвь» поборются 22 фильма. Отличительные чертой фестиваля этого года стало заметное отсутствие голливудских блокбастеров в программе. Основной акцент сделан на авторском и независимом кино.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещание Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, приветствую всех, кто сейчас с нами на Рокси. Сегодня 13 мая, среда, вторая половина хорошего денька уже идет полным ходом. А это значит, что мы с вами потихоньку приближаемся к вечернему уюту, к заслуженному отдыху, вкусному ужину и общению с близкими. Напомню, что сегодня у нас есть тройной повод, чтобы улыбнуться. Первый праздник – это праздник фруктового коктейля. Но мы с вами, как всегда, готовим его метафорически. Улыбка, легкие мысли, приятные воспоминания и то, что радует вас прямо сейчас. Смешать и принимать с удовольствием. А второй праздник – день одуванчика. Лучшее время, чтобы загадать желание. И самый главный ингредиент – ваша вера, что желание сбудется. И третий праздник – яблочного пирога. Хороший повод, друзья, приготовить на ужин это вкусное блюдо и порадовать домашних. Так что давайте сейчас без спешки начнем заканчивать все важные дела под лучшие песни на радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона Бай» и по номеру 7176.
3: Радио «Рокс».

0: Кто про что, а я про дачу. А потому что весна, друзья, и очень хочется на природу. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. История.
0: Я люблю ездить на дачу, пишет женщина. Мои малыши, 3 годика и 5, там загорают, купаются в жаркие дни в бассейне, носятся весь день на свежем воздухе и потом спят без задних ног. Даже не успеваю сказку дочитать. Одним словом, дача – это красота. И вот как-то я пошла полоть грядки с морковью. Заросли так, что уже просто перед соседями неудобно. А ребятам стало интересно, что это я там такое делаю. Я им все подробно объяснила. Потом половину прополола и пошла в дом обед готовить. Слышу, дети меня радостно и настойчиво зовут. Выхожу и вижу, передо мной лежит гора маленькой худенькой моркови, грядки сверкают лысиной, а на меня смотрят 2 чумазых счастливых поросенка. Помощники мои дорогие, будущие огородники. Стою вот и думаю, как теперь от них весь остальной огород-то спасти? А морковка, ну ее, эту морковь, что чуть подросла, съедим, а остальное в магазине купим.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: нам в подарок ведро молока, толкнула калитку и ушла. А мы счастливые долго смотрели ей вслед. Какое все-таки удивительное животное – корова.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, хороший денек плавно подходит к концу, как солнце к закату, ну или как песня к финальному аккорду. Скоро я буду прощаться с вами, а пока очень хочу поблагодарить вас за каждую искреннюю улыбку, за каждую минуту, проведенную вместе. Спасибо! Дальше в эфире для вас свежие новости, чтобы вы были в курсе всего. Музыка, которая вас вдохновляет и помогает жить. И самое невесомое, как пух одуванчика, как облако. Шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Эти ребята точно знают, как превратить хороший денек в легкие будни. Ну а я, Юлия Кадушкевич, говорю вам пока-пока. До завтра!
2: Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются.

0: конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Песни для всех настроений. Радио «Рокс».
2: Здравствуй, упавшая с неба звезда, лучиком ярким горишь и сверкаешь. Знаю, ты хочешь земного тепла и о любви настоящей мечтаешь. В нежный весенний цветок превратясь, ты в ожидании счастья застыла. Звездная пыль превратила пылкую страсть в воспоминания твои у камина дым.

сигарет. Лезет мне в душу обманом, врет, что любви больше нет. Как я люблю каждый твой лепесток, а от греха не спасают молитвы. Для объяснения нет нужных слов.

0: врет, что любви больше нет. Все в этом мире не вечно, и даже звезды вдали. Только не властвует время над силами вечной любви. Будь же вовеки любима, красива, нежна и мила. Невероятная сказка, сошедшая с неба звезда.
1: В Беларуси 3 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Рост цен на продукты питания существенно замедлился в Беларуси. Индекс потребительских цен в годовом выражении по итогам апреля составил 5,4%. При этом, как сообщает Белстат, продукты питания в апреле, если сравнивать с мартом, подорожали всего лишь на 0,2%. Месяцем ранее было 0,3%. Замедлился и рост цен на непродовольственные товары 0,4% к марту. Ранее было 0,5%. В свою очередь, Национальный банк в своем обзоре констатировал снижение цен на фрукты и овощи – минус 3% в апреле по сравнению с мартом. В целом, общий годовой уровень инфляции в апреле сложился ниже показателя, который должен быть по итогам года не более 7%. Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко заявил, что наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему замедлению инфляции. В Минске на проспекте Машерова введены временные изменения в организации дорожного движения. Корректировки действуют на участке от Богдановича до Даумана и связаны со строительством метро. Как отметили в ГАИ, на этом отрезке количество полос движения уменьшено с 3 до 2, что может повлиять на пропускную способность дороги. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать повышенную осторожность в зоне дорожных работ. По народному календарю сегодня день Якова Теплого. В старину с этого дня прекращалось сватовство, поскольку май считается неподходящим месяцем для заключения брачного союза. Отсюда и поговорка «В мае жениться, всю жизнь мается». День посвящали тихим домашним делам и проводили его в окружении родных и близких. По народным предметам ясное небо утром предвещает жаркое лето. Если дует южный ветер, значит летом будет много гроз. Безветренная темная ночь сулит наступление ненастья. Если же день безветренный, летом наоборот ветра будут дуть постоянно.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет! Начинаются легкие будни. И сегодня мы с вами отмечаем Всемирный день одуванчика. Некоторые подумали, будь он неладен.
2: Ой, такой прекрасный цветок.
1: Вопрос. Нравятся ли вам одуванчики? Делали вы из них в детстве венки? Вы это растение употребляете в пищу разными способами? Чего-то там отвариваете или, может, в салатик листики иногда режете? В саду и в огороде боретесь ли вы с одуванчиками или они у вас, ну, растут, и вы ничего с ними не делаете? Просто наслаждаетесь, когда они сначала желтенькие, а потом беленькие. Ну и, как всегда, ждем от вас веселые одуванчиковые истории.
2: А вообще, ты знаешь, я, конечно, особенно когда пасмурная погода... Вот я не помню, они такие же, как на солнце или нет, ну, потому что вот я буквально сегодня шел, и они как будто тоже спрятались.
1: Сами одуванчики. Я, наоборот, обратила внимание и думаю, слава богу, вот пасмурная погода,
2: но они радуют
1: глаз.
2: Есть
1: желтенькие, да, на травке, очень. И как-то это вот маленькие солнышки такие поднимают настроение.
2: И ты знаешь, сколько не косят. Понятно, что распространяются мгновенно. Угу. Вот мгновенно одуванчики. Тут же появляются, кажется, скосили, вот убрали.
1: И вот двойственное отношение.
2: Ну, жизнь. Как так сорняк. Они так тянутся к жизни.
1: Но поразительно, что вот оказывается, это сорняк портит всю красоту там где-нибудь, да?
2: Где?
1: Борются очень многие.
2: Я
1: когда выращивают газон, естественно, убирают.
2: Ну, понятно, огороды у кого.
1: Одуванчики, да.
2: Грядки там, понятное
1: прям
2: дело.
1: А кто-то чего-то там делает и в пищу употребляет.
2: А ты ела салат?
1: Ну, нет, конечно.
2: А я ел.

0: через
1: Не, мы через мы Соломину. Пускали. Мы как-то вы через еще... Соломину больше, чем вот через...
0: А дуванчик вот это вот, хочешь веночек сделать, это красиво. Правда, очень быстро вянет, а потом черные руки от этого одуванчика.
1: Да, не отмыть, это точно. Ну что, друзья, ваши истории, связанные с одуванчиками, ждем в Viber 33-699-102-1.
0: А если у вас есть еще фотографии, где вы в веночке из одуванчиков, присылайте на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, рисуем портрет прекрасного человека. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Так вот, наша героиня появилась на свет 13 мая 1905 года. Было это в Минске в семье известного художника. Именно отец первым заметил в девочке талант перевоплощения. Она была пластичная, с отличным музыкальным слухом и очень любила танцевать. И вот сейчас такой момент. В детстве ей довелось побывать на официальной встрече царя Николая II с белорусским народом. Как это происходило, давайте сейчас послушаем.
2: Как я помню время, как кадры. Я была ученица трехклассной церковно-приходской школы, потому что она была близко очень расположена от нашего дома. И вот с этой школы нас повели на Соборную площадь. Сейчас это площадь Свободы. Наш класс поставили как раз визави Кафедрального собора и примыкает белый кирпичный дом. Это был дом губернатора города Минска. И флажки были у нас в руках белые. И ехал Николай II по Ленина улице. Но я не помню хорошо, в автомобиле или в коляске, в фаэтоне. Вот я не помню. Я силюсь вспомнить, не могу вспомнить.
1: Это воспоминание нашей героини о том, ну, для ребенка вообще значимом моменте.
3: Всегда остается в памяти.
1: 1918 года наша героиня работала статисткой, хористкой, танцовщицей в первом товариществе белорусской драмы и комедии Флориана Ждановича.
3: Тогда нашей героине было 14 лет.
1: Да.
3: И год спустя она уже выходила на сцену в своей первой роли в пьесе Владислава Голубка. А затем, решив учиться актерскому мастерству дальше, она умчалась с подружками в Москву, где организовалась белорусская студия драматического искусства при МХАТе. Самое интересное, что у нашей героини было прозвище «Лили». В честь цветка лилии. Настолько она была стройная и хрупкая. И потом это прозвище Лили трансформировалось в Лелю. Именно так до конца жизни и называли нашу героиню близкие и коллеги.
1: Кстати, в годы учебы в Москве она влюбилась в актера из этой же студии, где играла сама, Василия Роговенко. Пара поженилась, дирекция выделила молодоженам по 10 рублей, и на эти деньги наша героиня купила себе туфли-лодочки и чулки там какие-то определенные, в них, кстати, репетировала. Молодые вместе играли в спектакле «Царь Максимилиан», но, увы, их брак продлился недолго. В 1931 наша героиня пришла в труппу... Пришла в труппу Первого Белорусского государственного театра. В то время на его сцене играли такие именитые артисты, как Владимир Крылович, Владимир Владимирский, Глеб Глебов, Борис Платонов, Флориан Жданович, ну и так далее. В этой актерской семье наша героиня заняла свое почетное место и проработала почти 70 лет. Представляете, ее полюбили в театре за яркий талант, большую человеческую красоту, скромность и добросовестное отношение к работе, а также за то, что она была очень светлым человеком. В 1934-м она снова вышла замуж за офицера Александра Кручинского. В 1936-м у них родился сын Александр, который стал ученым, доктором наук, литературоведом. Необыкновенно любил мать и был очень на нее похож. Когда началась война, театр Янки Купалы был на гастролях в Одессе. В Минске у нашей героини осталась семья. Но театр еще долго находился в Одессе. В Одессе, где актриса была начальником группы самозащиты. Из Украины артистов эвакуировали в Томск. Там они с успехом играли «Павлинку» и «Примаки» Янки Купалы. В те времена наша героиня часто выступала перед ранеными, вела театральный кружок. Театральный кружок с выздоравливающими бойцами. Ну и ее актерская судьба сложилась чрезвычайно удачно. За долгую жизнь на сцене Купаловского театра она создала целую галерею женских образов. Конечно, она и с ней еще снималась в кино.
3: Но слава в кино пришла довольно поздно. Она начала в конце 50-х годов и начала с эпизода «В красных листьях» Владимира Корж-Саблина. И кино для нее становится свежим глотком воздуха, который не дает разочаровываться в призвании, потому что был период, когда она была на второстепенных, мягко говоря, а где-то даже на эпизодических ролях, очень долго соглашалась на очень маленькие маленькие роли, но никогда не предавала свою профессию. Говорят, что как Фаина Раневская, она могла выйти на сцену, сыграть эпизод, малюсенький эпизод, так, что зрители приходили на спектакль только ради этого эпизода.
1: Друзья, чей портрет вы рисовали? Ваши варианты, ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
3: И напишите имя нашей героини на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176. Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
4: Алло, ты где?
5: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
4: А у меня куча старых и ничего не ношу.
5: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
6: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Двойной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Все в один голос, прям можно сказать, ответили, что это Стефания Станюта. И это совершенно правильный ответ. Людмила пыталась даже сорвать эфир, звонить в Вайбер, когда озвучивали всякие факты. Сам сначала написала, потом говорит, нет, я позвоню. Нет, Людмила, в Вайбер мы не принимаем звонки. Пишет, моя любимая актриса. И внучку даже назвали именем Стефания. Прекрасное имя, очень красивое. И вот еще Анатолий пишет. Сын Александр издал книгу «Воспоминания о матери». Первая вышла на белорусском языке в 1994 году, а дополненный вариант «Жизнь актрисы» на русском языке в 2001 году. Ну и, конечно, вот многие вспомнили фильм. Кто-то считает, что это один из главных ее фильмов «Прощание», по повести «Прощание с матерой», где она сыграла роль Дарьи. Матера — это такая деревня на острове, который из-за строительства гидроэлектростанции должен быть затоплен. И вот эта трагедия для сельских жителей, которые вынуждены сжигать свои дома и оставить под водой родные могилы. Дарья перед тем, как ее дом будет сожжен, чисто моет хату, белит печь, украшает горницу цветами. Момент, когда она смотрит на свой горящий дом, забыть просто невозможно. Фильм показали во многих странах, и везде реакция зрителей была восторженной, ну,
2: конечно,
1: от работы.
2: Ком в горле, да, от, да, этого, да, эпизода. А еще в Национальном художественном музее хранится знаменитый портрет Стефании Станюты, сделанный ее отцом. Картина написана в 1923 году. Актриса тогда признавалась, что инициатором выступила она сама, потому что она как-то попеняла отцу. Ну как это так? Вот художник, у тебя до сих пор нет моего портрета. Сама придумала себе образ такой, перевязала волосы, заплетенные в косы, не чем-нибудь, не просто ленточкой, а слуцким пояском, а в качестве фона повесила расписной в цветах цыганский платок. И вот так вот отец запечатлел ее.
1: Вот такая наша героиня Стефания Станюта.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, мы сегодня говорим об одуванчиках, друзья. Клавдия пишет, одуванчики повсюду. Это маленькие солнышко. Точно. Сергей написал, все закрыты, Сергей написал. Наверное, когда пасмурно или когда темнеет.
2: Возможно.
1: Ну вот утром, если рано идешь, то они действительно как будто спрятались. Нету такой вот этой красивой желтенькой
2: картинки.
1: Не так их
2: много, но все равно были. Анна поделилась. Я обожаю одуванчики, когда они цветут огромной поляной. Это для меня всегда весна и ассоциация с жизнью и ее быстротечностью. Это правда.
1: Да? Тамара пишет. Любимое радио. Я как услышу песню про одуванчики, мне плохо. Но как можно посвятить песню злостному сорняку, от которого не избавиться? Варила в молодости варенье. Вкусно. В детстве плела венки. А вот теперь не могу от них избавиться на любимой даче. С любовью к вам, ваша постоянная слушательница Тамара.
2: Было бы так. Одуванчики повсюду, повсюду сорняки.
1: Вы знаете, что может отношение поменять? Ну вот смотрите, вы и варенье когда-то ели, наслаждались, и венки плели, и глаз радовал.
2: Ну как тут отношение, если это сорняк, который...
1: Если ты не можешь ничего сделать, так что, уже с ума сходить? Нет, поменял отношение, радуешься, солнышко, боже мой, столько солнышек действительно растет.
2: Ну пусть одни одуванчики растут, да и все.
1: Ну, красиво. Где-то они растут, одни одуванчики. Евгений пишет, в прошлом году нарвал желтых шапочек одуванчика, отделил от зелени, высушил в темном месте, и они стали как пух.
2: Да.
1: Две чайные ложки на кружку кипятка, заварил, процедил и пью. Очень полезно и вкус мне нравится, рекомендую, пью с медом. Но мед с горячим нельзя, с тепленьким можно. Представляете? Вот эти вот пух получился из одуванчиков. Две чайные ложки на кружку кипятка, заварить, процедить и пить.
2: Главное, чтобы не горький. Вот я говорю, для меня одуванчик это сразу вот горькое, что очень горькое. И я не совсем понимаю, когда, например, делают варенье из одуванчиков, да? Это, мне кажется, один сплошной сахар. Чтобы убить эту горечь, видимо, добавляют сахар, и поэтому получается какой-то максимально концентрированный сахарный сироп. Уже неважно, на чем он там варился. На мой взгляд, это совершенно не полезно.
1: Да, Владимир пишет... Пришлось 2 лета косить траву в Минск зеленстрое. Как заставлял наш начальник эти одуванчики скашивать, сегодня скосишь, а на завтра они опять высунули свои головы. Май месяц самый был напряженный в борьбе с ними. Вот я говорю, какая тяга к жизни. Вот сколько их там...
2: Через асфальт пробиваются одуванчики.
1: Друзья, ваши истории мы, конечно же, ждем и в Вайбер, и на страницу ВКонтакте, но впереди у нас рубрика «Дай 5», а это значит, мы будем разгадывать песню.
2: Звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Радио «Рокс».

0: Дай 5.
1: Итак, друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Будем разгадывать песню.
2: Сегодня несложно. Вам нужно дать нам 5 чисел в промежутке от 1 до 16 целых 5 чисел. Это припев из песни, которую вы слышали. Если даже не знаете, вы ее слышали и догадаетесь, о чем идет речь.
1: А если не слышали, то услышите. Конечно. Что мы там взяли, ты сказала?
2: Мы взяли припев.
1: Припев этой песни.
2: И как-то сегодня вот мы так вот... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и до 16. Дошли вот в этом промежутке, вам нужно дать нам 5 чисел. 3, 6, 3, 10, 13, код Минска 017. Звоните и посмотрим, кто у нас сегодня будет чемпионом.
1: Ну и пока ждем, озвучу сообщение от Анатолия. Он пишет: «Люблю чай из одуванчиков. Очень полезно для очищения печени. Еще сделал настойку из цветов и листьев. Очень полезно для печени и ЖКТ. Одуванчик считает лечебным растением». Вот так вот, а вы сорняк, сорняк. А у нас, по-моему, есть телефонный гость. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как зовут вас?
3: Татьяна.
1: Очень приятно, Татьяна. Татьяна, ну, наша задача сейчас разгадать песню. От вас нужно 5 чисел от 1 до 16, не по порядку, но по возрастающей.
3: 1, 3... 7,
1: да.
3: 9 и последнее 16.
1: И 16, прекрасно.
2: Вот что получилось. Там луна, вина, мало, улыбки.
1: Ну, там. Вина, на всякий случай, это вино. Это
2: вино, да. Не вина, в смысле виновата. Виновата.
1: Подожди, не сбивай, не сбивай то сейчас. Там луна, вина, мало, улыбки.
3: Ничего на ум не приходит.
1: Ну, с такими, да, да, слова, конечно, получились.
2: А кто-то, может быть, и догадался. Там луна, вина, мало, улыбки.
1: Итак, Татьяна, какие-нибудь версии есть?
3: Знаете что, пускай, может, кто-нибудь угадает.
1: Ну, давайте попробуем. Спасибо вам огромное.
2: А я думала, вы говорите, ой, знаете что, мол, догадалась.
1: Смотри, Денис уже разгадал. Вот. Во всяком случае, исполнитель. Не знаю, как песню, но исполнителя 100%.
2: Хорошо, 363-1013, код Минска 017, алло.
4: Здравствуйте, это опять Павел. В общем,
2: здравствуйте,
4: там на
2: Павел.
4: Небе луна нам сияла, и бутылки вина было мало.
1: Да что вы! Кстати, Денис тоже разгадал. И Владимир опять-таки написал: «Эй, друг Буйнов». Да-да-да, совершенно верно.
2: Павел, какой вы молодец. Ну, супер, видите, прям сходу. Татьяне скажите спасибо за то, что такие слова открыла.
1: А я думаю, откуда ты? Какая... Я думаю, как ты знала, что Татьяна открыла? Да, Татьяна, которая первая дозвонилась. Я думаю, Татьяна, у меня, знаешь, я же смс еще параллельно изучаю, так сказать. Все здорово. Павел, спасибо огромное. Давайте слушать Александра Буйнова с песней «Эй, друг».

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Реклама.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
1: МТ-банк. Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
5: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
1: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Одуванчики повсюду, и мы именно об одуванчиках и говорим. Вот интересно, вы веночки плели из одуванчиков в детстве? Или, может быть, совсем недавно сплели веночек, и у вас есть фотографии? Пришлите на страницу ВКонтакте, мы посмотрим, полюбуемся. Это, конечно, всегда так красиво, когда веночек такой красивый, желтенький. Раиса написала: «Я знаю, что не стоит употреблять в пищу одуванчики, если у вас есть камни в желчном пузыре, гастрит с повышенной кислотностью или аллергия на сложноцветные. И еще нельзя собирать одуванчики в черте города, вдоль дорог или рядом с предприятиями, потому что одуванчик активно накапливает свинец и другие тяжелые металлы из выхлопных газов и почвы».
2: Да, так, по всей видимости, Лидия написала. Лилия. Лилия написала, значит, Рокс. Ну, во-первых, с наступившей весной вас пишет Лилия. Но она уже заканчивается. Уже май, собственно говоря, середина скоро. Что касается темы одуванчиков. Были такие шуточные истории в детстве. В пионерском лагере. И, соответственно, играли в разные игры. Решили с подружкой пошутить над мальчиками. Говорили мальчикам, что мы придумали новую игру. Награда победителю – карамелька взлетная. Для этого надо закрыть глаза, открыть рот, досчитать до 10, и во рту появится конфета. Ну, мальчики в это поверили. У нас в руках был пушистый одуванчик, и как только ребята закрывали глаза, мы к их лицу подносили пушистики-одуванчики и дули на них. Они разлетались, попадали ребятам в рот. Не очень потом было приятно, мальчики злились, нам было весело.
1: Еще
2: с уважением, Лика, хорошего дня. Вы знаете, что вы еще дули просто. Я знаю, когда заталкивали ну, прям
1: да,
2: туда, вот эти пушистые, да, да, да,
1: вот
2: да.
1: Это,
2: да.
1: Вот все. Это и же хорошо, ужасно.
2: Ужасно.
1: Хорошо, что все хорошо закончилось.
2: Так это же дети.
1: Ну.
2: Дети.
1: А мне, ой, поделюсь историей. Я вот при слове «одуванчики», когда ботаническая иллюстрация возникает такая, я помню, когда училась в художественной школе, у нас был пленэр, и на природе мы рисовали все, что мы видим, и я выбрала одуванчик. Причем не просто мы рисовали, у меня был рисунок в карандаше, причем на бумаге большого формата. У меня был одуванчик в карандаше, и детально листик, детально стебелек, детально цветущие, как он, одуванчик, и уже который отцвел, вот эта вот шапочка. И отдельно в шапочке вот эти парашютики. То есть ботанической иллюстрации, я думаю, вы понимаете, как вот все отдельно подписано было, там песники, тычинки, все вот эти вот дела. И чего мы только не рисовали в художественной школе. Но этот рисунок мне был так дорог, у меня была большая папка. И я положила в эту папку, значит, этот рисунок. И моя одноклассница говорит: «А дай мне, я посмотрю рисунки эти все». Мне не очень хотелось ей давать эту папку, но все равно я дала. Она: «Ой, ты так красиво рисуешь, ла-ла-ла». Я дала ей эту папку. И у них случился в квартире пожар.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Этот рисунок сгорел, а он мне так дорог. Именно одуванчик. Казалось бы, ну что там такого особенного? А я до сих пор не могу забыть об этом рисунке.
2: Ты вот знаешь, что?
1: Одуванчик оставил след в
2: моем сердце. Мы тоже не можем забыть о том, что заканчивается этот час. Значит, пора проверить интуицию.
1: Точно.
2: Друзья, какая песня откроет час следующий?
1: Почувствуйте и напишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М» и в Вайбер 33-699-102-1.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: С новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. В этом году столичные школьники отметят окончание учебы в обновленном формате. Основные мероприятия для выпускников состоятся 12 июня. Последний звонок для учащихся 9 классов прозвенит 23 мая. После торжественных линеек школьников отправят на образовательные экскурсии. Также для подростков подготовят тематические дискотеки и развлекательные программы. Для выпускников 11 классов подготовили отдельную программу. В нее войдет возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. Главным событием дня станет концерт «Последний звонок», который пройдет на Минск-арене. Начало мероприятия запланировано на 17:00. Что касается выпускных вечеров, получать аттестаты выпускники будут в своих учебных заведениях. Затем все по классике: творческие номера и прощальный вальс. А дальше юноши и девушек развезут по крупным площадкам, где для ребят организуют танцевально-развлекательную программу. Минск-водоканал следит за качеством воды в столице. Специалисты с января отобрали более 8 тысяч проб воды, чтобы проверить ее качество. Все исследования показали, что вода, поступающая в краны столичных квартир, полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Важно отметить, что состояние воды в столице регулярно оценивают по 60 показателям: 53 физико-химическим, 4 микробиологическим и 3 радиологическим. При этом контроль ведется на всем пути от источника до потребителя. Каждый день жители Минска потребляют в среднем 425 тысяч кубометров воды. Если разлить этот объем по железнодорожным цистернам, их вереница протянется на 83 километра. О спорте. Два белорусских тэквондиста завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Мюнхене. Георгий Гурцеев одержал победу в весовой категории до 58 килограммов. В финальном поединке он был сильнее соперника из Италии Абдерахмана Туяра 2-0. Роман Туравинов поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы в весовой категории до 80 килограммов. Беларусь в финале одолел соперника из Украины Кирилла Гурнова со счетом 7-6, 10-8.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7, выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещание Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день, Радио Рокс.
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и вот сейчас самое время проверять интуицию.
2: Ну, все мы слышали песню группы «Лесоповал», «Я куплю тебе дом», а какие версии были у вас? Ну, на всякий случай, кто не понимает, что сейчас происходит, мы в конце прошлого часа предложили проверить интуицию, прочувствовать, какая песня должна была открыть этот час. Ну, вот «Лесоповал» открыла группа, теперь смотрим. Так, смотрим. Виктор Королев «Солнышко», пишет Денис. Наталья тоже предположила, что Виктор Королев. Спасибо за доброе пожелание, Наталья. Ярослав Сумишевский «Дороги», это версия Анжелы. Песня «Кукушка» в исполнении Жеки, Клавдия предположила. Так, потом дальше. Ага, это про одуванчики, это чуть позже буду озвучивать. Наталья спрашивает, может, Виктор Королев? Может,
1: ну, как
2: но
1: все
2: нет.
1: За Королева,
2: да, сегодня как-то особенно. Лариса пишет, Стас Михайлов, «Счастье не плачет» или Никита Панфилов, «Я бы мир тебе нарисовал». Ну и все. Дальше уже все, что касается одуванчиков.
1: Лора нам написала.
2: Нет, я к тому, что с интуицией все понятно.
1: Ну, все понятно, ничего, да. Будем тренировать.
2: Сегодня почему-то Виктор Королев лидирует.
1: Да.
2: Интересно, почему? Ну, неважно.
1: Мне тоже интересно. Лора пишет нам, всем майские одуванчиковый привет. Одуванчиковый.

0: семье так называют одуванчики.
1: Молоко, а вот чай. Смотрите, да, Ирина написала: «Нахожусь на даче. Очень люблю вашу передачу. Не смогла не ответить на вашу тему об одуванчиках. Значит, вчера варила варенье из одуванчиков. Оно не горькое и в меру сладкое, учитывая, что это лекарство, пару ложечек можно употребить. Сегодня сушила чай из одуванчиков. В меру полезное растение». И вот еще тоже прислала фотографию, веночек из одуванчиков, но, правда, в Вайбер. По просьбе сделала веночек. В детстве тоже делали такие веночки, но они были лучше, потому что они были из детства. Ну, в детстве были одни веночки, сейчас другие. Чего уж пенять на то, что там когда-то лучше, когда-то хуже.
0: Да-да-да. А к нам еще прилетел привет из Сургута. Наташа Шутова написала: из Сибири, из Сургута. У нас еще одуванчиков нет, холодно. Решила поделиться фото с прошлого года. Спасибо большое, Наташа.
1: Это на странице ВКонтакте можно посмотреть, друзья. А ваши истории ждем в Viber 33-699-102-1.
0: И присоединяйтесь к тем, кто пишет, оставляет комментарии и фотографии на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Легкие будни.

везде от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой мы увидимся вновь. Значит, это стихи.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: Просто интересно.
1: Вот сейчас мы слышали песню, там была фраза, как в Милане в кафе. Может быть, кофе получится не как в Милане в кафе, но я думаю, просто интересно вам будет узнать, что некоторые люди из обжаренных корней одуванчика делают именно кофейный напиток.
2: Знали ну нет, вот кофейный напиток.
1: Ну, понятное дело, что кофе. Кофейный напиток.
2: Так в Милане да. Кофе, а не кофейный напиток. Там и даже обидятся.
1: Так я и говорю, что как в Милане в кафе не получится. Но тем не менее будет такой кофейный напиток. Но, ты говоришь, обидятся. Не обидятся на одуванчики, потому что в Италии это можно купить в магазине одуванчики.
2: Нет, я о другом. Они мало того, что не обидятся, они еще придумают бизнес на этом. Они скажут, как тебе продать эти одуванчики.
1: Вот, конечно же.
2: Причем они растут везде.
1: Да, действительно растут везде, потому что, представьте, за сезон один кустик этого растения может дать более 10 тысяч семянок. Представляете? И благодаря вот особенностям этим парашютикам, они же способны пролетать сотни километров. То есть одуванчики практически... Как в песне, одуванчики повсюду, одуванчики действительно везде. Распространены они повсеместно, но за исключением высокогорных районов и арктических широт. Дальше. Нам кажется, вот одуванчик себе и одуванчик, а оказывается, в мире известно более 10 тысяч видов вот этого растения. Опять-таки, по цветам одуванчика мы с вами можем приблизительно узнать время, потому что они раскрываются примерно в 6 утра и закрываются в 3 часа дня. Да. И еще их можно назвать природными барометрами, потому что закрываются перед дождем. И мы тоже это все знаем. Но вот по времени примерно, да. Вот раскрываются, все, где-то вот 6 утра, а к 3 часам я тоже думаю, что ж днем-то они, а что вечером они не раскрываются.
2: Вот здесь можно знаешь, за одуванчиками наблюдать. Ну, Валентина, ну ты знаешь, я думаю, вот мне кажется, в 6 рановато. Они не раскрываются еще в 6. Они начинают, наверное, раскрываться в 6, но уже полностью раскрываются к часам там 8, наверное.
1: Люди, будем следить, кто встанет в 6 утра, сфотографируйте одуванчики.
2: Я тебе скажу, почему. Вот я, например, шел на тренировку к 8:30.
1: И я... Не было одуванчиков, что ли?
2: Вот понимаешь, какая... Послушай, какая интересная ситуация была. Вот я однажды иду, и косят эти одуванчики. Я думаю, ну жалко, но все равно же они вот пробьются. И на следующий день все в одуванчиках, все желтое. Я удивился этому. Я думал, может, я не заметил чего-нибудь. Может, их не все скосили.
1: Косил ясь одуванчик.
2: Да, но... Вот сегодня специально шел, около 8 часов. Они вот только-только начинали раскрываться, только-только.
1: Ну, потому что влажность
2: и
1: большая,
2: пасмурно, наверное.
1: И пасмурно, может быть. Мы называем одуванчик, вот говорили, молокочай, да? Но название как раз-таки связано у растений с млечным соком этим внутри. У некоторых растений там каучук, и даже пытались добывать резину из этого растения. Вы все знаете, он такой тягучий, да, горький, да. Вот этот млечный сок. И называли молокоед, молочник, подойничек даже некоторые называют. Думаю, просто интересно будет узнать. Вариант европейский – монашеская голова. Называли так одуванчик. Русские названия – пустодой, пушник, плешивец, еврейская шапка и пухлянка. А в средневековье вот чем считали одуванчик и, соответственно, так его и называли? Как вы думаете?
2: Как вот, называли, да. Так его и называли?
1: Считали, чем-то его считали и, собственно, так его и называли.
2: Чем-то считали, средневековье, так и называли. Да. Ну, если вы поняли, то давайте ответим, друзья. Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая кардиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины кардиант. Разумный выбор качественных шин.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбэк».

0: Просто интересно.
1: Итак, мы говорим об одуванчиках. Разные названия есть у одуванчика. Но вот в Средневековье его считали чем-то таким особенным, и, собственно, и название у него было такое. Как вы думаете? Чем считали, соответственно, так и называли.
2: Ну вот Игорь написал, что одуванчик – солнечник. Считали цветком солнца, я так понимаю. Денис пишет, считали лекарственным растением и называли эликсиром жизни. Владимир Солидарин пишет, эликсир жизни, так называли одуванчик, и символом солнца считали. Подсолнечник, ведь еще в Европе на тот момент его не был известен.
1: Прекрасно.
2: Так, Васильевич пишет по-украински «кульбаба».
1: Угу.
2: Да, одуванчик кульбаба на украинском.
1: Кульбаба, да.
2: Да, ну, я не знал. И Наталья написала «русский женьшень, цветок солнца».
1: Спасибо большое.
2: Ну, а на самом деле...
1: В Средневековье действительно одуванчик называли эликсиром жизни за его лечебные свойства. Вот. Да, были верные ответы. А еще, думаю, вам интересно будет узнать, что именно одуванчик является международным символом паллиативной помощи, потому что одуванчик ярко-желтый, затем белый, потом пушистый. Он символизирует жизнь от расцвета до уязвимости. Вот именно его выбрали международным символом паллиативной помощи. А еще одуванчик – космический путешественник, потому что одуванчики были отправлены в космос для изучения взаимодействия микрогравитации на рост растений. Думаю, просто вам интересно было об этом узнать.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Место притяжения.
1: Виртуально сегодня побываем в Италии. Нас привлек к себе древний город Помпеи у подножия вулкана Везувий. Конечно, известен на весь мир этот город древний. В 79 году нашей эры его постигла одна из величайших катастроф древности. Ну а спустя века он возродился, став знаменитым музеем под открытым небом и местом притяжения туристов. Сегодня по нему, как и 2000 лет назад, можно прогуляться и даже заглянуть внутрь зданий, увидеть сохранившиеся древние фрески и узнать множество тайн города. Это действующая археологическая зона, раскопки здесь продолжаются по сей день. Древний город расположен в 23 километрах к юго-востоку от Неаполя. Как и в древности, к нему примыкает вулкан Везувий, который всякий раз виднеется на фоне руин археологической зоны и напоминает о том, что он все еще действующий. Помпеи занимают огромную территорию в 66 гектаров, при этом раскопана не вся площадь, но и на той части, что уже доступна для посещения, находится где-то 1500 зданий. Среди них дома простых горожан и вельмож, общественные помещения, например, бани и казармы гладиаторов, а еще тюрьмы и древние храмы. Интересно, что сейчас в облик древнего города внесли новизну. В 2017 году на нескольких площадках Помпей установили тематические статуи польского скульптора Игоря Митарая. Изначально они размещались здесь временно, но они так вписались в окружающие, ходить по которым неудобно. И такие камни служили пешеходными переходами, а по краям дорог оставляли место для проезда повозок. Представляете?
2: Ну, там были технологии комфорта. Кроме того,
1: конечно,
2: что существовал централизованный водопровод, а тротуары были приподняты над проезжей частью.
1: Главная площадь Помпеи, форум, в древности был главным местом, где текла городская жизнь, принимались важные решения, напрямую влиявшие на жизнь горожан. По периметру площади располагались самые значимые общественные организации. Ну, например, Дом правосудия, рынок, триумфальные арки. Границами форума выступали колонны, стоящие вокруг. Также на территорию форума стояли самые важные храмы, посвященные древнеримским божествам. Ну, храмы, например, храм Аполлона, храм Юпитера, храм Исиды. Самый монументальный храм, расположенный в границах форума, по словам археологов, был посвящен Юпитеру. Ученые при раскопках нашли статую этого божества внутри руин. В недрах главного помещения храма также нашли 3 тайных зала, где, возможно, хранилась городская казна. А другой храм посвящен Аполлону. Статуя этого божества была разбита. Ее фрагменты нашли в разных частях форума. В итоге удалось собрать все части воедино.

0: Но интересно, что именно храм Аполлона считается старейшим сооружением в Помпеях. Он датируется 7 веками до нашей эры. Храм был частично разрушен еще до гибели Помпеи во время землетрясения 62 года нашей эры. Внутри здания туристы могут увидеть фрески, которые рассказывают о событиях Троянской войны. В храме также сохранились бронзовые статуи Венеры, Артемиды и самого Аполлона.
1: А теперь, внимание, вопрос. Город славился высоким уровнем комфорта. Несмотря на это, помпеяне редко готовили дома. Почему редко готовили? Потому что кухни были только в богатых домах. Но тем не менее, вот несмотря на то, что дома не готовили, они пользовались тем, чем с легкостью мы пользуемся в современном мире. О чем идет речь?
0: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1
1: или на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Итак, место притяжения у нас сегодня Помпеи. Уникальный археологический памятник. И я уже говорила, что город славился очень высоким уровнем комфорта. Но помпеяне редко готовили дома, потому что кухни были только в богатых домах. Но, тем не менее, они не голодали, а с легкостью пользовались тем, чем мы пользуемся сейчас в современном мире.
4: Чем?
3: О чем идет речь?
4: Наталья пишет: мангал или костер? Потом Владимир, кстати, прислал много фотографий, написал, что сын буквально пару недель был в Помпеях, и фотографии оттуда, и даже Везувий вон виден. Пишет, еду готовили в термополях, типа современных фастфудов.
3: Угу.
4: Денис написал, керамическая посуда, горшки, миски или сковорода. Елена... Они пользовались закусочными уличными термополиями. И Иван написал, что заказывали еду домой.
3: Давайте поаплодируем Ивану. Это правильный ответ. Они действительно предпочитали заказывать еду в многочисленных тавернах. Представляете?
4: Ну,
3: вот,
4: то, что написали нам слушатели, в термополиях готовили.
3: Да, это
4: там
3: тут,
4: готовили,
3: да.
4: Но они оттуда заказывали.
3: Да.
4: Это было удобно, практично. Ну,
3: вот
4: в общем-то,
3: представляете?
4: Ничего не изменилось.
3: Ну, не говори.
0: Легкие будни.

0: Дорожная обстановка.
1: По оценкам сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 4 балла. Основные – проспект Независимости от площади Победы до улицы Энгельса, время проезда 11 минут. МКАД от улицы Франциско Скорина до Дачной улицы, улица Сурганова от улицы Платонова до проспекта Независимости и Долгиновский тракт от Новаторской улицы до Орловской улицы.
2: Затруднения наблюдаются на МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы, МКАД от Игуменского тракта до улицы Лейтенанта Кижеватова, на улице Сурганова, Орловской улицы, от проспекта Независимости до улицы Лилии Крастояновой и МКАД от Всехсвятской улицы до проспекта Независимости. Друзья, будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день. Добрый.
2: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная – 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю – 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника – 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8-0212-64-77-82.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Наталья, которая живет в Израиле, написала, что там одуванчиков нет, оказывается.
2: Да? Да.
1: А Людмила пишет, а я цветочки кладу в заварку все лето, они полезны. Ну, в заварке, я так полагаю, в чайничек туда,
2: я
1: вот помимо так. заварки, еще и одуванчики. Наталья тоже написала, одуванчик не сорняк, а из них хорошая настойка для растирки суставов получается. В баночку пол-литра, значит, заложить желтые шапочки плотно, залить доверха водкой. Закрыть капроновой крышкой, убрать в темное место на 2 недели. Затем, удалив растение, втирать в больной суставчик настойку. Она стала как коньяк по цвету. Можно и компресс сделать, снимает боль. Ну вот, будем
2: Может,
1: знать.
2: Может, она и по вкусу, как коньяк.
1: Ну, попробуешь, расскажешь.
2: Я нет, никогда.
1: Валентин пишет, варенье из дуанчиков варится только из желтых лепесточков. Надо перебирать, ничего зеленого. Вино аналогично, и сахара меньше пойдет, и горечи меньше. И собирать надо раньше, пока не побелели.
2: Рита поделилась. Я почитала рецептики разные и поняла, что одуванчик дико полезный, и что листья одуванчика желательно собирать, пока еще не зацвел вроде. В любом случае, листья одуванчика на полчаса замачивают в подсоленной воде, чтобы избавиться от горечи, и только потом добавляют в салаты.
1: Вот, будем знать, друзья, еще ваши советы, связанные с одуванчиками, и истории, может быть, были какие-то забавные. Ждем в Viber 33-699-102.1
2: и на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. На минских предприятиях снизилось количество несчастных случаев с тяжелым исходом. Согласно данным Департамента государственной инспекции труда, за 4 месяца нынешнего года в организациях столицы тяжелые производственные травмы получил 31 работник. Это на 20 травм меньше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее травмоопасной в столице по-прежнему остается строительная отрасль. Нотариусы 15 мая проведут республиканскую благотворительную акцию по случаю Международного дня семьи и бесплатно проконсультируют многодетных матерей и мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Женщины смогут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированную правовую помощь по любым вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. В Минске задержан аферист, обвиняемый в 2021 году освободился из колонии, однако на путь исправления не встал. Он брал у людей взаймы крупные суммы под разными предлогами – на личные нужды, на развитие бизнеса. Долги аферист обещал возвращать с процентами, но ни денег, ни процентов не отдавал. В настоящий момент имеются сведения о 40 потерпевших. Общая сумма причиненного им ущерба составила 586 тысяч рублей. Симпсоны еще 14 лет назад предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере. Британские журналисты обратили внимание на очередное пророчество популярного проекта. В 19-м эпизоде 23-го сезона Гомер Симпсон вместе с женой и детьми путешествует на лайнере. Внезапно отдых прерывают сирены и видеообращение генерала, который сообщает о быстром распространении смертельного вируса Пандора. На борту начинается паника. «Симпсоны» – самый продолжительный американский телевизионный мультсериал в истории. За почти 40 лет мультфильм не раз получал репутацию предсказателя. Среди сбывшихся прогнозов – избрание Дональда Трампа президентом США.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет для нового бизнеса» – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам. От налогов до маркетинга курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов Альфа-банка. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Веломагазин «Твой велик» поздравляет всех с Днем семьи и дарит скидку 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на «Твой велик» бай и по телефону 780-31-31.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах, дорогие друзья. Уже вот так вот быстренько как-то так вот и начало шестого. Время пролетело, но...
2: Бывает.
1: Да. Еще мы будем вместе с нами, вместе с вами. Это я о чем хочу сказать, что наши чувства взаимны. В начале шестого, по хорошей доброй традиции, мы передаем приветы нашим слушателям. Их становится все больше и больше, и нам очень приятно, дорогие друзья, что вы выбираете именно Радио Рус. Потому что здесь всегда хорошо, искренне, спокойно, душевно. А в легких буднях все легко и запросто. И сегодня, поскольку оказывается Всемирный день одуванчика, мы решили об одуванчиках и поговорить. Ну, как минимум, первый вопрос. Нравятся ли вам одуванчики? Плели ли вы веночки из таких желтых цветочков? Употребляете ли в пищу это растение? В саду и в огороде у себя вы боретесь с одуванчиками? Или они просто у вас растут, и вы их не трогаете? Такой желтенький ковер по весне, и вам радостно и хорошо. Ну и, как всегда, веселые какие-нибудь одуванчиковые истории. Например, вот что еще вы делали в детстве из одуванчиков?
2: Да все что угодно. Мы делали игрушки всякие, человечков делали из одуванчиков. Ну что ты? Конечно.
1: Особенно вот эти вот волосики.
2: И волосики, и туловище, и прически там какие-то делали.
1: А уже дули из одуванчиков. Чудо чудесное сколько. Один дунешь, не летит, а другой так красиво эти парашютики разлетаются.
2: Ну и у нас есть сообщение. Ольга, например, прислала фотографию. Большой одуванчик, вот цветочек сам, и пчелка сидит на нем, пишет, одуванчики – это миллионы маленьких солнышек. Глаз радует. И мед.
1: Ой, здорово. Ирина Царикова прислала фотографию, написала: каждый год плетем веночек из одуванчиков. Наш веночек 26-го года. Ну, чудо чудесное просто. Спасибо большое. Кстати, вы вот думаете все, что одуванчики желтенькие? Ничего подобного. В предгорьях Кавказских гор встречается вообще необычный вид одуванчика. У него лепесточки пурпурного цвета.
2: Ну, так он встречается, а то, да, говоришь, ничего подобного. А то я буду сейчас идти видеть желтые одуванчики и буду думать, это же ничего подобного. Ага, желтые, желтые. Клавдия написала, поздравляет всех с днем одуванчика, веночки плела и даже сейчас. Это не только красиво, это раз красиво, а еще и полезно. Я их и ела, и пила для профилактики. Настаивала их на водке и добавляла воды перед едой принимала. Добавляла в салат и даже варила мед. На огороде не только у меня, а и у соседей их много. Скашивают. И по скриптум. Вот выбежала, сорвала одуванчики и сплела вино.

0: In.
1: И присоединяйтесь к тем, кто оставляет комментарии, присылает фотографии на странице ВКонтакте радио Рокс М.
2: Легкие будни. Наши песни.
3: А помнишь ли, товарищ,

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Дорога непростая, можно сказать, скользкая.
2: Ну, мы об этом чуть позже расскажем.
1: Да-да-да. Спасибо, что приемники настроили на Роксы, чтобы вам в дождливую погоду не было скучно. Парочку анекдотов из сообщения на радио «Наш сад». Наш сосед выращивает одуванчики на семена. Своим урожаем он щедро делится со своими соседями, не заботясь о личной выгоде. Пожалуйста, передайте для него какую-нибудь очень хорошую песню, но обязательно со словами: «Чтоб тебе от пусто было».
2: Ну, а я расскажу, я от себя одуванчики добавлю, ладно?
1: Давай.
2: Значит, два подвыпивших мужичка за рюмкой чая, возможно, занюхивая одуванчиками. Один говорит: слушай, ну как ты терпишь свою жену? Она тебя все время пилит и пилит. У нее вообще бывает когда-нибудь хорошее настроение? Да ты что? Это вообще не дай бог. Потому что когда у нее хорошее настроение, она еще и поет. Да, друзья, мы, конечно, пить не будем, но расскажем, что же сейчас происходит на дорогах в Минске.
0: Дорожная обстановка.
2: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов. Самые крупные пробки на МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы, от проспекта Независимости от площади Победы до улицы Городской Вал, улица Ленина, тоже от пешеходного моста до проспекта Независимости, улица Ванеева от Долгобрудской улицы до Партизанского проспекта и проспект Пушкина от улицы Тимирязева до улицы Ольшевского.
1: А также основные затруднения МКАД от дороги в Дрозды до улицы Притыцкого. Время проезда 10 минут. МКАД от Игуменского тракта до улицы Козинца можно постоять минут 13. И улица

0: Улица Сурганова, Орловская улица от проспекта Независимости до Сморговского тракта.
1: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Ну вот прежде Натуся написала нам сообщение. Сейчас на работе, немножко освободилась. Внимательно слушаю ваше радио. Радио Рокс.
2: Спасибо.
1: Тема одуванчики. Вспомнила историю. Рассказывал бывший офицер. Вместе работали на заводе в охране. Когда он служил, у них был командир полка, очень строгий. Истории жизни. Отправили двух прапорщиков, чтобы покосили полосу из одуванчиков. До обеда они косили, после обеда решили расслабиться. Раскатили, так сказать, бутылочку и уснули вечером. Когда проснулись, никаких одуванчиков не было. В скобках написано «на ночь не закрываются». Мне кажется, закрываются, вы хотели написать.
2: Да.
1: Они взяли косы и ушли. А утром, когда пришли на построение, вся полоса была желтая. До приезда командира полка оставалось 1.5 часа. Пришлось краской, пульверизатором пользоваться, красить траву. Это ж прямо... Это Алиса в Зазеркалье, что ли, когда там розы белые, красные перекрашивали там что-то. Ирина написала, очень красиво они растут, но люблю любоваться ими на чужом участке. А Владимир напоминает, еще же свистульки делали.
2: Из одуванчиков?
1: Ну
2: мы
1: вот
2: из акации делали свистульки.
1: Да, мы тоже из акации.
2: Из акации, а из одуванчиков весь рот был бы черный. От
1: так
2: этого.
1: Он и был.
2: Да?
1: Елена пишет,
2: засыхало это все.
1: А одуванчики очень быстро взрослеют. Желтый, седой, лысый.
2: Да.
1: Да. Ну и вот Оксана еще написала, у меня с одуванчиками особенная история. Когда вижу одуванчики, вспоминаю маму. Приходит она с работы, нос весь желтый, спрашиваю, чего нос такой желтый? Ответ, которого не ожидала. Одуванчики нюхала. Мамы, к сожалению, уже нет, а каждый год вспоминаю эту историю.
2: Да, понюхаешь одуванчики.
1: Да.
2: А теперь, внимание, вопрос. И он такой. С учетом того, что в молоке одуванчика есть каучуковые вещества, как из одуванчика сделать драники, чтобы они были не сильно резиновые?
1: Вот посоветуйте. Валентина интересуется. Наверное, в выходные что-нибудь такое.
2: И вообще, как...
1: Створганит.
2: Вот...
1: Ну, драники, все, остановимся на драниках, друзья. Помогите. Ответы должны быть серьезные или шуточные, но аргументированные.
2: Слушайте, вопрос дурацкий, и ответы должны быть соответствующие. Мы их ждем на нашей странице ВКонтакте или в Viber 33 699 102.1.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, если учесть, что в состав молочка этого одуванчика входят каучуковые вещества, как сделать драники из одуванчиков, чтобы они были не сильно резиновые?
2: Владимир пишет, вулканизацию произвести. Вот тут подробнее надо было, как это делать в домашних условиях. Владимир, это уже другой, Владимир пишет, добавить мякоть березового сока.
1: Хорошо.
2: Да, Татьяна написала, все просто, как обычно, почистить, натереть, пожарить, а есть запивай коньячком. С ним всякая еда не резиновая. И самое главное, хорошо, дезинфекция происходит там всяческая. Наталья пишет, что может растворитель... бутил каучуки или ацетон добавить. О, Господи! А потом как же это есть?
1: Макать в ацетон.
2: О, гурманы. Так, Владимир написал, нужно попросить бабушку, божий одуванчик. У бабушек всегда вкусные и блинчики, и драники. Умели же раньше готовить не то, что сейчас. Что не приготовят, все... резиновая, есть невозможно. Да, у бабушек нужно поучиться, точно. А потом Клавдия написала ответ, как из одуванчиков сделать драники. Так как в драники все равно добавляют и лук, и соль, а кто-то и яйцо, то можем на кипятком облить, а потом в блендере взбить одуванчики, добавить яйцо, соль, пожарить, а сверху много-много сметаны, чтобы не было видно. Приятного и по скриптум. Подали идею, сегодня попробую.
1: Красиво, и цветочками.
2: Только завтра обязательно отпишитесь.
1: А что, если брать цветочки одуванчика, отбить, чтобы они были плоские, а потом в кляре и в масле обжарить? Наверное, будет что-то хрустящее.
2: Попробуй, завтра расскажешь. Светлана сказала, что может в драники немного бензина добавить. О, боже ж ты мой. Потом Денис пишет, добавить к одуванчикам водки и сделать настойку, а драники делать исключительно из картошки. Виталий написал, нужно долго взбивать одуванчиковое месиво миксером до момента, пока каучук не собьется в ком. Оставшееся тесто жарить на сковородке. А ком можно использовать, например, в качестве замазки для окон.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Учтем.
2: Угу. Так.
1: Важно, чтобы драники...
2: Ну и все, а по поводу драников закончили. Лариса просто еще нам говорит, что да-да, делали свистульки из стеблей одуванчиков. Причем, чем толще стебель вот этот, тем ниже звук получается. А бывало, сделаешь 3-4 и одновременно дуешь, получается целый оркестр. А насчет драников надо просто натереть на крупную терку. Да, главное сметанки побольше добавить. Итак...
1: А сметанка...
2: И Клавдия пишет, если вдруг не отпишусь, простите. Так, я вам не отпишусь.
1: Не-не-не, вы что?
2: Да.
1: Мы ж переживаем.
2: Что там по поводу сметанки?
1: А сметанкой может быть вот это молочко из одуванчиков само. Оно ж беленькое.
2: Ну, у вас может.
0: Легкие будни.
3: Я не умею писать стихи.

0: Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 8 баллов. Крупнейшие пробки МКАД от улицы Чижевских до улицы Козинца. Время проезда 22 минуты. МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева. МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной улицы, а также МКАД от улицы Лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта и улица Ванеева от Долгобрудской улицы до проспекта Рокоссовского.
2: Затруднения наблюдаются: Первомайская улица, Ульяновская улица, от улицы Чапаева до улицы Ленина, МКАД от улицы Нестерова до улицы Вапшасова, улица Козлова от Ботанической улицы до улицы Золотая Горка. Друзья, будьте внимательны и берегите себя.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Снова чертят надо мной

сергонит дождь с гашей снежною. И только в сердце мне поет свирель надеждою.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом Элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовые варочные панели Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: У тропинки одуванчик сбросил желтый сарафанчик. Дорогие друзья, мы с вами говорили сегодня об одуванчиках, потому что Всемирный день одуванчиков. Еще в завершении парочку сообщений. Татьяна написала: «Любим утром гулять с собачкой, наслаждаться весной и красотой. Не могла пройти мимо такого желтого ковра, решила запечатлеть. А наша маленькая любимка Тося с удовольствием позировала мне в одуванчиках». Заходите на страницу ВКонтакте, посмотрите. И Владимир написал: в детстве все дули на одуванчики, да, я сейчас вспомнила, и предварительно называя, кто останется, дед или баба. У бабы оставались волосики, парашютики на цветке,
2: точно,
1: а
2: да.
1: У деда лысина.
2: Да.
1: Отсюда дед и баба. Одуванчики не ем, не нюхаю, кашу и выпалываю. Непобедимый сорняк, но красиво цветет, и пчелкам нравится собирать с них нектар и пыльцу. Получается вкусный медок.
2: Светлана спасибо. Написала: «Хохма очередная. Учась в училище, прочитала про полезный одуванчиковый мед. Решила приготовить. Всей группой собирали цветочки, пришла домой, и пока мама была на работе, решила сделать ей сюрприз. Все сделала по рецепту. Потратила 2 килограмма сахара, сварила. Вышло 2 литра целебного нектара, и чтобы сюрприз уж точно удался, решила быстренько его остудить. Налила в раковину холодной воды, заткнула пробкой и утопила банки в ней. И что? Они тут же лопнули обе. Сразу сюрприз, короче. Осталось только достать пробку и отправить целебный коктейль в бездну канализации. Сия пучина поглотила и я в один момент. Матери, спасибо. Конечно же, я ничего не сказала, иначе еще и сверху отхватила бы и от нее. Зато урок хороший и нужный получила.
1: Спасибо за эту историю в завершении эфира. Это прям такая замечательная точка. Спасибо, очень
2: вот еще, подожди секундочку, Татьяна написала: «Очень вас люблю, спасибо, очень спасибо. Классно». Я тоже вспомнила историю с этими милыми цветками. Обычно такими занимаются дети между собой, а это случилось со мной. Таким. Гуляли с дочкой, сидели на скамеечке, и она вдруг говорит: «Закрой, мам, глаза и открой рот». Настроение сразу еще больше повысилось. Эту историю вспоминаем часто, когда цветут одуванчики. Да,
1: друзья. Ну вот, мы уже и завершаем. Маленькие солнышки, сошедшие на землю, символизирующие жизнь, стойкость и радость. Конечно, одуванчики. А вот эти серебристые хрупкие шары, когда уже отцветают, которые готовы унести наши мечты по ветру, это символ доброты, открытого сердца, воплощение света и неукротимой весенней энергии. Конечно же, всех нас радуют одуванчики и заставляют улыбаться, как, собственно, мы с Антоном нам улыбаемся в завершении эфира. Спасибо вам за ваши чудесные истории. И, как всегда, традиционное. До новых встреч в эфире.
2: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступают в силу в Беларуси 16 мая. Согласно нововведениям, риэлторские услуги вправе будут оказывать только члены палаты риэлторов. Прием туда начат с 16 апреля. Списки членов с указанием номера свидетельства об аттестации места работы размещены на официальном сайте палаты риэлторов. Как уточняет Белта, риэлтор, не вступивший в члены палаты до 16 мая, отстраняется от оказания риэлторских услуг. В белорусских школах снова появятся электронные дневники и журналы. Их использование возобновляется во всех учреждениях общего среднего образования. Причина – переход на государственную цифровую платформу, которая обеспечивает повышенный уровень защиты персональных данных. Об этом сообщает СТВ. Сервисы будут работать на серверах Беларуси и станут бесплатными для школ. Инфраструктурная подготовка уже завершена. Сейчас идет наполнение ядра и обучение педагогов в работе с новым сервисом. Этот этап продлится до 1 июля. После начнется внедрение механизмов электронного журнала и дневника. В Министерстве образования подчеркивают, цифровой проект позволит сократить документооборот и оперативно получать данные напрямую из информационного ядра. Около 500 обращений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки. Большую часть преступных замыслов, к счастью, удалось предотвратить. При этом было зафиксировано 48 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, оперативники задержали 4 курьеров, действовавших в интересах мошенников. У задержанных изъято более 100 тысяч рублей. Из столицы до Минского моря можно будет доехать на велосипеде. В центральном районе столицы появится такой велосипедный маршрут. Работы планируют завершить в этом месяце. Как сообщает агентство «Минск-Новости», на данный момент общая протяженность велодорожек в районе составляет 34,5 километра. В теплое время года они очень востребованы у горожан. В этом году планируется добавить еще 3,5 километра. Восточный сад снова открыли в столичном ботаническом саду. Ворота Атории, павильон Пагода, водный каскад из 3 водоема. Все выполнено в традиции садово-паркового искусства Китая и Японии. Над ландшафтом провели серьезную работу. В перспективе и новые проекты. Уже сейчас идут работы над французским садом. В нем будут отражены традиции растениеводства 18-19 веков.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет для нового бизнеса» – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка». Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещей Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: За осенью красное лето придет, придет. Зашумят сады, клены пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

дайте мне крылья на прокат. Полечу своей мечте навстречу, сам проверю, правду ль говорят. Все пройдет, и то, что время лечит. С высоты хочу взглянуть хоть раз.

0: напрокат. Дорожная обстановка.
1: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 8 баллов. Очень серьезные пробки. Самая крупная на МКАД от улицы Чижевских до улицы Козинца. Там можно задержаться на 22 минуты. МКАД от поселка Зацень до улицы Тимирязева. МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной улицы. Опять-таки МКАД от улицы Лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта. Улица Ванеева от Долгобродской улицы до проспекта Рокоссовского.
2: И основные затруднения: Первомайская улица, Ульяновская улица от улицы Чапаева до улицы Ленина. Улица Козлова от Ботанической улицы до улицы Золотая Горка. Минут 9 придется постоять в промежутке улица Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости и проспект Независимости от площади Победы до улицы Энгельса.
1: Друзья, будьте внимательны и берегите себя.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Белл Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Белл Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Белл Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
3: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок «Добрый» превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день «Добрый».
4: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
6: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
7: Срок действия акции 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375 29 608 19 49.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. В Беларуси 7 вечера.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступают в силу в Беларуси 16 мая. Согласно нововведениям, риэлторские услуги вправе будут оказывать только члены палаты риэлторов. Прием туда начат с 16 апреля. Списки членов с указанием номера свидетельства об аттестации места работы размещены на официальном сайте палаты риэлторов. Как уточняет Белта, риэлтор, не вступивший в члены палаты до 16 мая, отстраняется от оказания риэлторских услуг. Около 500 обращений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки. Большую часть преступных замыслов, к счастью, удалось предотвратить. При этом было зафиксировано 48 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, оперативники задержали 4 курьеров, действовавших в интересах мошенников. У задержанных изъято более 100 тысяч рублей. На улицы Брюсселя вышли более 40 тысяч человек, чтобы выразить протест против целого ряда реформ. Из-за демонстрации и забастовки в городе были серьезные перебои в работе общественного транспорта. Аэропорт Шарль-Леруа и вовсе отменил во вторник все рейсы. Манифестанты требуют улучшения условий труда, отказа от изменений в пенсионной системе, более справедливой налоговой политики, а также сохранения в Бельгии механизма автоматического повышения зарплат в соответствии с инфляцией, что особенно актуально на фоне заметного роста цен из-за войны на Ближнем Востоке. По этим вопросам уже полтора года идут безуспешные переговоры между профсоюзами и правительством. Предыдущая демонстрация 2 месяца назад собрала более 80 тысяч человек. Печальная новость: ушел из жизни телеведущий Владимир Молчанов. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. С 1987 года в телеэфир выходила авторская программа Владимира Молчанова «До и после полуночи». Она стала одним из символов эпохи перестройки и пользовалась огромной популярностью у зрителей. На Лазурном берегу Франции официально стартовал 79-й Каннский международный кинофестиваль. До 23 мая город-курорт станет главной точкой сбора звезд мирового кино. Торжественная церемония открытия прошла во дворце фестивалей на набережной Круазет. В этом году за главную награду «Золотую пальмовую ветвь» поборются 22 фильма. Среди главных фаворитов основного конкурса – драма Андрея Звягинцева «Минотавр», которая стала первой работой российского режиссера за последние 9 лет. Жюри основного конкурса в этом году возглавил знаменитый южнокорейский постановщик Пак Хан Юк, известный по культовому фильму «Олдбой». Отличительной чертой фестиваля этого года стало заметное отсутствие голливудских блокбастеров в программе. Основной акцент сделан на авторском и независимом кино.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Все верно, здравствуйте. Этот день, вы знаете, не скупился сегодня на сентименты в виде дождя. Окончательно подмочив репутацию без того, на этот раз прохладного, ну и пока не ласкового мая. Погода держала в напряжении весь день, и сейчас, мне кажется, уже пришло время сбросить резиновые сапоги, плащи, зонтики у кого там, что было, немного расслабиться, отдохнуть в компании самого искреннего радио «Радио Рокс». Давайте вот компенсируем недостаток солнца и тепла, приятной для слуха и согревающей душу музыкой. Песень у меня раз, два, три, четыре, очень много. Осталось только определиться, в чей адрес и для кого будем петь и танцевать в ближайший час в рамках народно-поздравительной программы «Был бы повод». У микрофона уже удобно устроился художественный руководитель фестиваля поводов Александр Барский. Здравствуйте всем! В общем, с этого мгновения надо сосредоточиться и начать вспоминать хорошие поводы и активизировать свои смартфоны, если вспомните. Ну, для того, чтобы отправлять ваши добрые слова, поздравления, приветствия, искренне, разумеется, в адрес самых близких, любимых, дорогих сердцу людей. Наш Вайбер уже готов к приему ваших душевных сообщений, а номер тот же, ну, помечайте, пригодится. 8033, это код, номер 699-1021. Пишите, не забывайте про ударение в фамилиях, кого на всю страну будем поздравлять, им же будет приятно правильно все это услышать. В общем, сообщения кое-какие, кое-что уже есть. Сейчас немножко отредактирую, причешу, себя приведу в порядок, ну и через несколько мгновений к вам вернусь, и мы начнем на всю страну кого-то поздравлять, приветствовать, в общем, что-то будем праздновать. Ну а пока доброго, уютного вечера всем, кто с нами в компании «Радио Рокс».

0: передает привет Минску. Желает всем хорошего настроения. Вот как надо правильно заходить в программу «Был бы повод». Рина, вы молодец. Вот вам давайте аплодисменты вот эти. Да. Ну, день же мокрый был, так скажем. Теперь надо на сухое или на полусухое переключаться, чтобы согреться. В общем, Рина пишет, есть повод у меня. Хочу на всю страну поздравить с днем рождения Екатерину Максимову. Катеньке исполнилось сегодня 32 года.
1: С днем рождения!
0: Можно сказать, что круглая дата, да, с полной на то уверенностью, 32 года, не удивляйтесь, потому что Екатерина Максимова живет в городе Круглое. Там любая дата автоматически становится круглой. И вот, поздравляю Екатерину, давайте пожелаем крепкого здоровья вам, Катенька, безграничного счастья, искренней любви, верных друзей, приятных людей на вашем еще долгом-долгом, ярком, интересном жизненном пути. Пусть каждый день, Катюш, приносит радость, исполняются самые заветные желания, а жизнь будет полна интересных, ярких событий, уюта и благополучия. Ну, также поздравляет и любящая семья, близкие люди, подруги, все, кто знает Екатерину Максимову. А в городе Кругом, я думаю, многие знают ее, только хорошо отзываются. В общем, Катенька, эта песня от группы «Сентябрь» для вас, потому что они утверждают, что вы лучше, а я верю.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: А вот пишет нам Вера, наша постоянная слушательница. Вера, здравствуйте. Вот, несмотря даже на такие погодные нюансы, сегодня у меня супер денек. Вера, здрасте. Хоть кому-то сегодня хорошо. Вот в этот супер весенний день 13 мая, но несколько лет назад родилась, естественно, супер принцесса. Да, 13 числа все рождаются с приставочкой «супер». А зовут этого суперчеловека супер Анастасия, супер Владимировна, супер Демянная. Ей сегодня исполнилось 24 года, надо поздравить.
2: Поздравляем!
1: Анастасия Владимировна, проще говоря, Настенька, я вот твоя любимая тетя Вера, хочу поздравить тебя на всю страну, уже это делаю, и желаю удачи во всех успехах, в карьере. Пусть все получается, за что бы не бралась ты. Исполнение всех...

даже самых смелых желаний. Конечно же, желаю обязательно здоровья крепкого, пусть оно никогда не подводит тебя. Благополучия, успехов во всем и хочу сказать еще большое гран мерси. Нет, супер спасибо моей любимой двойняшке, сестренке Наталье Николаевне за такой подарок замечательный. Такой, как ты, Настенька. Желаю всем вам крепкого-крепкого здоровья. Ну и давайте все это шлифанем. Понятное дело, что полусухим. Но для нас Анастасии Владимировны споет Михаил с такой интересной фамилией Бублик. Да, очень талантливый. Только для вас песня, которая называется «Музыка про нее». Анастасия Владимировна, с днем рождения!

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Если поводы есть, об этом не надо молчать. Радостью надо делиться. Нас вообще учили всем хорошим делиться. Со всей страной. Пишите сюда к нам в программу «Был бы повод» на Радио Рокс. Вайбер есть, слава богу. Работает 8-0-33-699-102-1. Всегда готов принимать. А я? Отправлять ваши приветствия и поздравления туда, где их ждут. В уши и в души. Вот как Светлана и семья Труханович решили написать. Вот и пришла новая страничка жизни. Пенсия для Ольги Вячеславовны Гармазы из города Дзержинска. И Ольга Вячеславовна наверняка этому несказанно рада. Да? Радуются и друзья Светланы и Анатолия, которые вот рады принять в свои ряды вас, Ольга Вячеславовна, и поздравить с этим прекрасным событием. Пусть этот период будет наполнен всем тем, что раньше было недоступно, казалось бы, потому что банально не хватало на это времени. Желаем юной пенсионерке бодрости духа и радости от каждого нового дня. Оленька, пусть появится у тебя новое увлечение, вот как у нас. Да, мы тоже сопротивлялись этой свободе, но как-то привыкли. Вот, которые по-настоящему будут захватывать. Пусть будет возможность много путешествовать, встречаться с друзьями и просто наслаждаться размеренным ритмом спокойной мирной жизни. А пенсия пусть приходит вовремя и всегда радует своим размером, чтобы вы... Ух ты! Однако, это хорошо. Вот такие эмоции, что вы испытывали, получая каждый раз вот эту пенсию. Пусть каждый день Ольга Вячеславовна дарит улыбки и только приятные, хорошие новости. Ольга Вячеславовна, живите в свое удовольствие, будьте счастливы и здоровы. Поэтому времени много будет, Ольга. Теперь сможете действительно, вот как рекомендуют вам это делать опытные пенсионеры Светлана и Анатолий, путешествовать. Отправиться вот куда глаза глядят. Не только на дачу, это же понятно. Можете купить себе... Ну что можете купить? Да все что угодно. На пенсию можно купить, например, кабриолет и уехать куда-нибудь. Вот как порекомендует это Люба Успенская. Для вас поет песню. Ольга Вячеславовна, с днем рождения, что ли? С пенсией? Танцуйте!

0: хорошо там, где мы Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: А повод есть, его не может не быть, потому что люди есть хорошие. Вот Юля пишет. Добрый вечер, Радио Рокс. Привет всем от Юли Башкевич. Хочу отправить это приветствие семье Суровец, маме Елене, папе Дмитрию, бабушке Алле, ну и питомцам. Под вашу классную музыку, душевную в то же время, мы сейчас всем семейством прекрасно проводим время. Жарим драники. На костре причем, на уличной печке стоит большая сковорода. Запах идет на всю округу. Скоро вся округа сбежится к вам посмотреть на эти драники, а может быть даже и откусить. Поэтому кушайте поскорее. Желаю всем хорошего, вкусного, теплого вечера, Юля. Спасибо большое, вам приятного аппетита. Вот Анна Шелик тоже пишет, потому что повод есть. Да, не только драники. Радио Рокс, мы хотим на всю страну поздравить нашу замечательную подругу. Валентину Николаевну Прибыш из городского поселка Рудинск. А поздравляем ее с днем рождения. Валечка, дорогая наша, вот прими самое наилучшее искреннее пожелание. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, теплом и любовью близких людей. Пусть сбываются все заветные мечты. Здоровье пусть никогда не подводит.

будет таким железобетонным просто. А жизнь дарит только приятные сюрпризы. Валюш, будь счастлива, будь любима. Встретимся на дискотеке, мы уже готовы, разминаемся. Разминается с уважением Анна Николаевна и Оксана Александровна. Он будет танцевать. А пока потренируйтесь, как это надо делать. На и раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Под песню, как и просили для Валентины Николаевны и Виктора Королева преподнести в лучшем виде. Он где-то там прятался в бутонах белых роз.

0: Улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Анжела Хоменкова некоторое время назад взяла в руки мобильный телефон и в Вайбере, к нам сюда в Вайбер, 8033-699-1021, прислала поздравление. В двойном экземпляре. Анжела Хоменкова, здравствуйте. Хочу на всю страну поздравить свою подружку. Ее зовут Любовь. Какое красивое имя. Любовь Жук. У нее сегодня юбилейный день рождения, поэтому, милая моя Любушка, поздравляю тебя с днем рождения.
2: С днем рождения!
1: Конечно же, хочу пожелать тебе крепкого здоровья. Вот такого вот крепкого. Любви большой, окрыляющей, взаимной, конечно же. Счастья и всегда хорошего настроения. Ты очень хорошая, ты чуткая, нежная, отличная подруга, проверенная временем уже, которая придет на помощь в трудную минуту. Даже звать не надо. Сердце подскажет, что Любушка нужна именно там, вот где и должна быть.

плыть. И это хорошо. С днем рождения, дорогая моя. Мне так повезло с такой подругой, как ты, пишет Анжела. Но есть еще повод. Сегодня день рождения отмечает еще одна моя подруга детства. Ирина Леончик. И я хочу и Ирочку еще поздравить. Милая Ириша, здоровья тебе тоже желаю. Счастья. Большого, как вселенная. Любви и уважения родных и близких людей. Пусть, девушка, у вас все получается самым наилучшим образом. Пусть в жизни будет то, без чего немыслимо настоящее качественное женское счастье. Добро пожаловать в бухту радости. Радуйтесь. И с днем рождения, любовь и Ирина. Для вас поет Игорь Саруханов.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: 8-0-33-699-102-1. Номер нашего эфирного вайбера «Рокса» неустанного принимает ваши приветы и поздравления. Я, конечно же, все это адресую туда, где их ждут. Вот, например, Анна пишет следующее. Сообщает всем, пусть все знают, сегодня отмечает свой очередной день рождения. Наша золотая, незаменимая, можно сказать, центр мироздания. Наша любимая мамочка, бабушка и даже прабабушка Людмила Вячеславовна Шаркая из поселка Круговец Калинина Добровского района. Сразу хотим сказать, дорогая наша Людмила Вячеславовна, спасибо, родная, что ты у нас есть такая великолепная, замечательная, душевная и приятная. Спасибо, что видим тебя и слышим каждый раз, каждый час. Дай Бог, пусть длится это еще много-много лет. Спасибо тебе за твою добрую, понимающую душу и теплое, мудрое слово. За то, что все у нас в жизни хорошо. Спасибо тебе, родной наш человек, и мы хотим пожелать тебе крепкого-крепкого здоровья. Долгих лет жизни. Всего, что необходимо для счастья. Живи долго в радости и в достатке. Мы все тебя очень-очень любим. С огромной любовью. Низким поклоном твои родные, близкие, все, кто знает Людмилу Вячеславовну. Конечно же, можно присоединиться и всем творческим коллективам «Радио Рокс». Они не будут сопротивляться, мои коллеги. Но, что примечательно, есть такой исполнитель Александр с фамилией Добронравов. Красивая фамилия, правда, Людмила Вячеславовна? Согласился, вот как узнал, что у вас сегодня день рождения, согласился спеть бесплатно, то есть даром. Для вас он дарит песню про красивых женщин, к которым вы относитесь.

0: Сергей. Сергей пишет. Сначала давайте сообщение озвучу, передам. Добрые слова и поздравления Валентине Владимировне Хацкевич. Сергей пишет, что это наша любименькая бабушка, мама и жена для кого-то из города Борисова. И сегодня наша обожаемая Валентина Владимировна Хацкевич отмечает свой очередной день рождения. Ну, мы, конечно же...
1: Поздравляем!
0: И от души желаем нашей Валечке здоровья, крепкого, долголетия, счастья, любви и всего самого-самого наилучшего. Очень любим и уважаем. А вот Владимир пишет. Владимир, добрый вечер. Сегодня у моей любимой, обожаемой жены Марии Григорьевны Сяськиной из города Гомеля очередной день рождения. Это праздник для меня, для всех, кто знает Марию Григорьевну, но особенно для меня. И объясню почему. Дело в том, что мы встретились, будучи уже немолодыми, можно сказать, Бог видел каждого из нас. И вот решил однажды все-таки свести и дать возможность наконец-то пожить в счастье, в любви, в согласии. И я этому очень рад. Поэтому я хочу поздравить мою Машеньку с днем рождения и в первую очередь пожелать крепкого-крепкого здоровья, верных друзей, уважения, понимания. Вы знаете, Машенька очень любит танцевать, поэтому поздравьте ее, я уже это сделал. И давайте подарим хорошую песню, под которую мы могли бы потанцевать. Такой медленный танец. Володя, подходите к Маше, протягивайте руку и приглашайте на танец. Эта песня для вас от Дмитрия Прянова. «Я давно тебя придумал».

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Алла пишет. Давайте познакомимся, Алла. Сегодня праздник у нас в семье. Мой замечательный сын Миша, Михаил Телюк, отмечает сегодня свой день рождения. Взрослый уже, серьезный человек, исполнилось 38 лет. Дорогой мой сыночек, Мишенька, я поздравляю. Пожалуйста, помни, что жизнь, ну, это своеобразное приключение. Я желаю тебе не терять вкус каждому дню. Даже если бывает непросто иногда. Все-таки это жизнь. Пусть тебя всегда окружают верные люди, а счастье будет внутри тебя. Желаю достижения всех твоих поставленных целей и даже больше. Никогда, Мишенька, не стой на месте, иди только вперед. Все мечты обязательно сбудутся, я это знаю. Я знаю тебя хорошо, потому что. Желаю тебе нескончаемого вдохновения и упорства. И пусть тебя окружают только достойные люди, которые всегда будут, когда надо, надежной опорой и поддержкой. Развивай себе все таланты, все способности и потенциал, несмотря ни на что. Все у тебя получится. И музыкальный подарок в таком случае для Миши по случаю дня рождения. Миша, жить так жить, на полную катушку, какие ваши годы. Олег Газманов поможет создать вам сегодня праздничное настроение. Маме Але передавайте привет.

0: душа компании.
1: Татьяна пишет: «Хочу поздравить на всю страну свою дочь. Она это заслуживает. Зовут ее Екатерина. Красивое имя. Екатерина Владимировна Луц. Живет она в городе Гомеле. С днем рождения, Катенька. Доченька моя, солнышко, поздравляю тебя с главным праздником твоей, даже нашей жизни. Хочу пожелать тебе радости, добра, успехов. Пусть у тебя все в жизни складывается благополучно. Пусть все, о чем ты мечтаешь, сбывается быстро и легко». Хотя я понимаю, что иногда не так бывает, но это мое пожелание. А если я, как мама, этого хочу, значит, так оно и будет. Желаю, Катенька, чтобы в твоей жизни встречались только добрые, отзывчивые, приятные люди, чтобы всегда тебя окружали верные друзья. Желаю тебе ярких и запоминающихся моментов. Пусть их будет в твоей жизни очень и очень много. Люблю, целую, крепко обнимаю. И песенка для Екатерины Владимировны обязательно прозвучит. А вот давайте поздравим еще по просьбе Анны сына моего. Он сегодня отмечает свой юбилей. Максим Викторович Ладнов. Наверное, так звучит фамилия, ударение не стоит. Многих жизненных перспектив, отличного настроения. Ну и пусть рядом всегда будут хорошие люди. Елена пишет: «Сегодня моей внучке Елизавете Кравцовой день рождения случился. Мы рады этому обстоятельству. А как мы рады? А вот так радуемся». Лизонька, душа моя, желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, ну а родителям терпения, счастья, конечно же, любви. Всем, всем, всем. Музыкальный подарок, как и обещал, все только для вас. Песня вот Аурики Ротару, которая завершит программу «Был бы повод». У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока.

0: Ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещания «Радио Рок» существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

Где-то очень далеко было просто и легко, и купался я в своем детстве. К пацанам бежал стремглав, дрался, часто был неправ. Вот стучусь, да на замке

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
0: Радио «Рокс».

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Если

0: Радио Рокс.
1: Стою, молчу и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь.

0: В Беларуси 9 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещания «Радио Рок» существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер. Радио Рокс.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бегать?

0: никогда уже не вернуть.
1: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Погода на радио Рокс.
5: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещания «Радио Рок» существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер.

встречаться в парке неслучайным взглядом. Хочу к тебе на чай, на разговор, на пять

Жизнь прекрасная и опасная, роковая, как омут без дна. Карта битая, пропадаю я, пропадаю, так карта легла. Конь мой вздыбленный бьет копытами, рвется вместе со мною скакать, чтобы скручить той в омут с головой, так, чтоб больше концов не сыскать. Поздно,

Карта битая, рана вскрытая. Не судите, ведь я так решил. Все цыганки прочь, нагадают порч. Я и так двух коней пристрелил. Мне бы воды глоток, ты скачи, дружок. Ты же выручил, я не предам. Уходи, родной, не загинь со мной. Мне же надо платить по счетам. Поздно!

чтобы за все была награда, чтобы после оплакать своих лошадей. Поздно. Нет, ничего еще не поздно гнать к обрыву своих лошадей. Знаю, я ничего не потеряю, лишь рискую судьбою своей. Помни,

0: награда, чтобы после оплакать своих лошадей.
1: Радио «Рокс».

запада на юг. Ты меня не ждешь, позабытый друг. Ты не слышишь грусть, что я сохранил, что всегда вернусь, я же говорил.

храни. Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

Море не просто вода, горы не просто земля, а небо не просто, где живет солнце, а по ночам и луна. А небо не просто, где живет солнце, а по ночам и луна. Вот говорят, города строили раньше с нуля.

даже у тех же самых японцев так было в те времена. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Я не читал никогда

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: весенняя реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

0: В Беларуси 11 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выигра.
4: Погода на радио.
5: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность без существенных осадков. Предстоящей ночью от 5 до 7 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток около 6 градусов выше нуля. Днем в Бресте воздух прогреется до плюс 20, в Витебске 15-17, в Гомеле 16-18, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Могилеве от 15 до 17 с плюсом. Во всех городах вещания «Радио Рок» существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Дни летят под горочку, половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это...

Годы — это камушки, деньги — как вода. Я стою на краешке, горе — не беда. Это только с возрастом слышно.

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Доброй ночи! Радио Рокс.

растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки

захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько ни зови.

может быть, может быть, может, но мы перестали смотреть в глаза, будто сыграли с тобой в кино, да так и не вышли из образа.

Зима не плачет ни о чем, она морозами забылась. Как мне себя уверить в том, что ты однажды мне приснилась?

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Радио Рокс.

0: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: Не чувствуя боли, сжимая ладонь в кровавый кулак, под самоконтролем неси свой огонь сквозь сено и мрак. Пусть в кошельке твоем ни гроша, и развели тебя как мосты. Но если светла твоя душа, то значит в плюсе ты. Когда в зеркале улыбаешься, не играя чужую роль, если сам себе просто нравишься, в этом-то вся и соль. Когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль, значит понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Значит понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль.

весной, когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль, значит, понял, что в жизни главное в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни

0: решил, что в жизни главное в этом-то вся и соль. Значит, понял, что в жизни главное в этом-то вся и соль.
1: Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4,

что идет от сердца, до сердца и доходит.

Вспоминаю, как вчера, распашонки и пустышки. Но, видать, пришла пора, но, видать, пришла пора ждать малышку.

счастью, результат ничтожен. Не смог я тайны разгадать. И доктор Чехов

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Радио Рокс.
1: У каждого своя дорога в рай. Ни с чем ее одну

и летнего ветра нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога, не им судить, куда идти.

и не спрашивая вечность, куда ведет нас эта бесконечность. А жизнь, как спичка, вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх,

0: как спичка вспыхнет. И прощай.
1: Лучшие песни о главном.

что за птица счастье и как ее поймать. В двух словах несложно об этом рассказать.

такое счастье, не нужно объяснять. Нам, мужчинам, стоит женщину понять.